0: Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Мосгорадиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Европе Плюс. И действительно, ждать ничего не будем. Пойдем далее. По пути к нам присоединятся гуру танцевальной музыки Тиеста, Бриена Грей с треком Beautiful Places. Еще послушаем летние темы от Russian Rao, Alejandro и Wizkid, хит Понга. Но сперва давай дадим электронным парням из Франции слово, дуэту Offenbach с хитом Miles Away. В Москве 3.33. Я Олег Шишкин. Салют всем, кто с нами. И отличного вторника.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Окей, включаем режим больше хитов и больше музыки, и в ближайшие 30 минут будем наслаждаться. Обещаю, услышим Мото, историю «Намек на нас». Также оторвемся под Duck Sauce и Барбара Стрейзенд. И услышим сингл Зейна Малика «Die for me». И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса, так что не уходи далеко.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Точное московское 4.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: История, которую приятно слушать каждый раз. Намек на нас — это мод на радиостанции номер один в России. А что может являться намеком на классное утро? Правильно, это его встреча в компании «Бригады У». И сегодня исключений не будет. Вэл и Вики придут сюда ровно в 7 по московскому времени. С них все как полагается. Игры, подарки, масса интересного контента и, конечно же, сейф, в котором тебя будут ждать 30 тысяч рублей. Так что, если хочешь получить статус крутого взломщика и забрать денежный бонус себе, то не пропусти «Бригаду У» сегодня. А пока за наше настроение в ответе будут Ваня Дмитриенко с поп-рок темой «Ртуть». Услышим «Рехаба» и «Sophie and the Giants», трек «All Night». И еще не забудь про вот это правило, которое смело можно применять каждое утро.

0: Покажи умный колонки.
1: Алиса.
2: Маруся.
1: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

немного электронной музыки, и на выходе мы получаем Jamaican. Хужели Солта на радиостанции номер один в России. Предлагаю сохранить эту солнечную атмосферу и далее послушать Биби Рексу, Faithless, Dance Track, New Religion. Солнечного настроения нам добавит лидер итальянской группы Maneskin, Дамиано Дэвид с хитом Next Summer, а раньше всех Кунгс и Теофилос Лондон. Забойная вещица Galaxy.

радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

прыгнули сразу аж на 14 строчек вверх и расположились на 14-й позиции. Так что предлагаю не останавливать это триумфальное шествие и протолкнуть ребят в топ-10 чарта на этой неделе. Для этого открываем europaplus.ru и жмем сердечко напротив хита. А я пока расскажу, чего послушаем далее. Например, Доминика Файка, история о тяжелом расставании, Baby Doll, чуть раньше Ашер и Чонгук, Standing Next to You, а еще раньше Алекс Уоррен и Fever.

Capital. Трек с удивительной историей. Дело в том, что Доминик Файк написал его еще в далеком 18-м году для дебютного EP Don't Forget About Me Demos, но настоящий успех пришел к нему только в 26-м. Виной всему TikTok. Песня завирусилась плотно, набрала более 200 тысяч видео, а потом шумом ворвалась в чарты. Вот такая, не уникальная, конечно, но весьма интересная история успеха. Следующий на очереди у нас Duke DuMont, нетленка Ocean Drive и Brack 16, немного электроники в стиле Dark Fate to Exist. Через 3 минуты на Европе+.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 6 часов

Let Me Be и The Second Voice в наших приемниках. Хит, который смог покорить мировой чарт Шазам и продержаться на его вершине целых 38 недель, что говорит о том, что работа любителя музыки очень и очень интересна. Так

0: треком «Феникс», но сперва свое слово возьмут рехап и Пеликан с летней темой «Лока-лока», не пропусти.
1: Реклама.
2: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: ООО «Родинка».
5: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
6: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
7: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
8: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
9: Когда ребенок заболел, важно быстро оказать необходимую помощь. Детская клиника «Кидсмед». Забота о здоровье без выходных. 4 филиала в городе. Все специалисты, диагностика и анализы для детей в одном месте. Краснодар. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
11: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Разговаривают на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
13: Все подробности на сайте europaplus.ru.
14: Слушай и смотри подкаст «Бригады У» личка. Даже если ты кот. Бригада
15: У. Рекламная служба в Краснодаре. Европа.

0: Mr. Know It All, Teddy Swims на радиостанции номер один в России, которая знает абсолютно все. Ну а мы что знаем? Мы знаем, что уже буквально через полчаса сюда ворвется бригада У, чтобы всех разбудить, взбодрить и выдать массу отличного настроения на весь день. Так что не расходимся, остаемся с нами и пока ждем, послушаем троицу крутых парней. By India, Хчо, Мод, потанцуем под Шаде, чуть раньше легенды, Maroon 5, Hit Sugar. А еще раньше продюсер Эвелин Рокстон. Тема Vertigo через 3 минуты.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Температура за окном в центре Краснодара прямо сейчас плюс 19 градусов. По данным Яндекс, погода сегодня в краевой столице малооблачно, без осадков, днем 30 выше 0. Ну а в эти минуты в Краснодаре 19 с плюсом.
4: Центр программы ООО «Специализированный застройщик Догма 5».
5: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама.
6: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Шанс. Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории. 240-24-24.
7: Боитесь стоматологов? Есть решение.
8: Лечение зубов во сне в стоматологии «Евродент» на Вознецова, 44.
7: Вы спите? Мы работаем. Топовое оборудование, опытные врачи, надежная репутация и большая бесплатная парковка.
8: 201-22-50. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Сочетанная анестезия.
9: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель «Green Flow» на Роза Хутор? СПА, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый и уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, Угаранск, 15-774-656-96-72.
10: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. Угаранск, 27-170-91-74-86. Город Москва.
11: Лето, море, Анапа. Санаторий «Дилуч» дарит скидку 35% на июль-август. Высокий сезон по низкой цене. Лечение, бассейны и отдых всей семьей на берегу Черного моря. Бронируйте 8-800-100-40-30. Пока другие думают, вы купаетесь. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. АО «Дилуч», город Анапа, ОГРН 102-230-050-70-63.
12: Амода теперь в Леонавто. В честь открытия особые условия на покупку автомобилей Амода. Амода С5 от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Подробности по телефону 8-861-205-28-19. Ждем вас в Леонавто. Город Краснодар. Улица Рашпилевская, 321/2.
13: Стоимость указана за комплектацию актив 2026 года. Выпуска при использовании программ кредита и трейдин. Услуги кредитования предоставляет ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Рекламная служба в Краснодаре.
2: Европа+.ру. Раздел «Контакты».
1: Европа+. Для детей старше 12 лет.

До финала часа у нас, совсем немного времени остается, но пару классных треков захватим, обещаю. Кевин Бланк, Джулия Кинс, Better Days, классная танцевальная вещица, ну и летние солнечные темы будут. Альфа и Ману Чао, а Мэми Пьячи через пару минут.

0: Ну, просто невероятный заряд бодрости. Это Кевин Бланк и Джулия Кинс на Европе Плюс. Но давайте-ка немного их притормозим, потому что у нас здесь есть ребята. Ребята пободрее, хотя... Да нет, пободрее, все в порядке.
1: Ну, не бодрее, чем ты, Олег.
2: А тебе приятно, что на слове «хотя» посмотрели только на меня?
1: Да, ну, я...
0: На самом деле, я на усы Вэлла смотрел.
2: О, спасибо. Мне приятно, что они все еще вызывают чье-то внимание.
1: Интересно.
0: Ну, идут, объективно.
2: Спасибо.
0: Ладно, Вэлл и Вики, бригада У здесь. Ну что?
2: Усы идут, и ты иди, как говорится. Спасибо, Олег, пока.
1: Пока-пока.
2: Начинаем бригаду.

0: Москве 7 часов утра. На Европе плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята, доброе утро всем. Российский загранпаспорт теперь можно получить в других странах. Начали действовать новые правила въезда на популярный курорт, и россияне стали реже менять работу. Далее подробности. Российский загранпаспорт теперь можно получить в других странах. Кабинет министров запускает эксперимент по выдаче документов и электронных подписей в 12 государствах. ТАСС сообщает о том, что с 1 июля оформить российские документы можно будет в Армении, Вьетнаме, Индии, Индонезии, Казахстане, Киргизии, Китае, Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратах, Сербии, Турции и Узбекистане. Услуги будут предоставляться на базе учреждений Министерства иностранных дел и Россотрудничества. В правительстве отметили, что эксперимент продлится до конца 2027 года. Тем временем начали действовать новые правила въезда во Вьетнам. Заполнение электронной карты прибытия теперь обязательно для всех туристов, прилетающих через международные аэропорты страны. Заполнить карту и получить QR-код для предъявления на контроле нужно на портале миграционной службы Вьетнама не раньше, чем за 72 часа до въезда. Анкета доступна в том числе на русском языке. Новые требования распространяются на всех иностранных граждан, въезжающих по безвизовому режиму на срок до 45 дней, а также для обладателей электронных виз. Россияне стали реже менять работу. Показатель текучести кадров пошел на спад после пиковых значений 23 и 24 годов. Об этом пишет «Коммерсант». В предыдущие два года работодатель поменял примерно каждый третий сотрудник. Основной причиной такого перемещения кадров стал ввод большого числа новых рабочих мест. Однако сейчас на фоне охлаждения экономики потребность компаний в работниках снижается. По данным рекрутских платформ, в июне вакансий стало на 19% меньше, а резюме на треть больше, чем было год назад. Россия вошла в тройку стран с самым низким индексом пикника. При анализе учитывались минимальные цены на подходящие товары с сайтов местных супермаркетов. А для России цены по данным Росстата. Для расчетов брался базовый набор продуктов для отдыха на природе. Это батон белого хлеба, мясная нарезка, сыр, салат айсберг, томаты, огурцы, вода, газировка и сок. Среди стран большой двадцатки такой набор оказался одним из самых доступных в Индии – $13.5. На втором месте Китай. Россия расположилась на третьем месте – с набором за $25.35. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар подрос 73.77 рубля. Евро тоже прибавил 84.59 рубля. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Всем отличного дня.

0: 7 часов 4 минуты в Москве, бригада УНО и Европе Плюс. Начинается, меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро.
0: Доброе утро,
1: доброго вторничка.
0: Здравствуйте, доброго вторника, да. Это вообще, сколько может вообще продолжаться, ты мне скажи, пожалуйста.
1: Что
0: это,
1: именно?
0: Это что за организм вообще такой, а? Почему, вот я в этом году два раза загорел. Я даже не могу сказать, что я сильно обгорел.
1: Ты опять загорел?
0: Не-не-не-не-не-не, не можешь не радоваться. Не, ты можешь искренне радоваться, потому что последствия... Меня настигли только сейчас. Я
1: серьезно?
0: Вот на майских один день обгорел.
1: Ага.
0: И знаешь, когда слой кожи решил сказать мне до свидания?
1: Вчера?
0: Спустя две недели, когда ты уже забыл об этом.
1: Ага.
0: И помнишь, я недавно загорел возле бассейна?
1: Да, сильно
0: тоже
1: загорел.
0: Примерно недели две назад.
1: Угу.
0: Да, это опять случилось.
1: А ну покажи.
0: Ну, оно... Ну ладно, сейчас разденусь.
1: Моя прелесть. Я отношусь к тем ужасным людям, которые обожают помогать коллегам издирать кожу.
0: Да. А мы уже рассказывали в эфире, какой подарок тебе наш Леха сделал?
1: Нет, мы решили, что это достаточно мерзко.
0: Короче, наш Леха, если честно, я не сомневался.
1: Ну, если честно, даже мне немножко мерзко, чтобы вы понимали, насколько там реалистично все.
0: Для понимания, мы просто сейчас тянем время, чтобы вы отложили еду. Да, Леха, перед тем, как мы отмечали день рождения Вики, наш звукореж, скинул мне подарок, который...
1: И, к слову, я просила деньги, ну ладно.
0: Да, он говорит, слушай, что думаешь? Я говорю, а ты сам как думаешь? Он говорит, сердце чувствует, ей понравится. Я говорю, ну если сердце чувствует, надо брать. А там, внимание, голова, такая силиконовая, огромная, с очень проблемной кожей подростка.
1: Черными точками.
0: Да, Вики развлекается уже.
1: Ну, кстати, очень успокаивает, знаешь, медитативно. Но, Леш, я хочу заметить, что я каждый раз, когда кого-нибудь из коллег зову, говорю, посмотри, какая тут штучка. Никто не подходит.
0: А знаешь, почему медитативно? Потому что ты всегда одна. Потому что весь офис разбегается. Как только видит пинцет.
1: Я люблю своих коллег и использую ваши подарки.
0: Не только коллег. Мы любим вообще всех.
1: В следующий раз цветы тоже хороший вариант.
0: И подарки, к счастью, будут другие. И новые на этой неделе. Но все по порядку. Впереди бригада у Music Awards.

0: награда у Music Awards.
1: 7:08 в Москве. Бригада у Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, знаешь ли ты соленый язык?
2: Это где надо... я забыла. Са добавлять?
1: С.
2: С.
1: По-моему, перед гласной и после, то ли после. Не-не-не, я не носитель.
2: В смысле носитель? Я знаю, что ты говоришь на соленом языке. Ты мне показывал много раз.
1: Ну, там больше рассказывать надо, не показывать. Есть еще кирпичный, там вместо С буковка К.
2: Нет, мы как-то
1: по-другому... Да-да, есть разные вариации.
2: Мы как-то по-другому делали.
1: Ну, там много вариантов, у тебя целых 33 буквы. День тайных посланий сегодня отмечается, и сегодня номинация звучит так. Рассекреченные. Те, кто посылали в песнях послания, мы их рассекретили. Вот смотрите, первый трек — это Риана S.O.S. Там, знаешь, что оказывается?
2: Что там?
1: В тексте второго куплета, там, значит, сплошные названия хиты 80-х. Там в тексте упоминаются треки «Take on me» группа «Ага». Или «The way you make me feel» Майкла Джексона. И
2: классно.
1: Все в названии, второй куплет. А второй трек — это Taylor Swift «Shake it up». Ну, там просто дочь шпиона, можно сказать. Значит, она в своих ранних альбомах делала намеки с помощью заглавных и прописных букв в буклетах с текстами своих песен.
2: Ого.
1: И вот фанаты таким образом вычисляли имена ее бывших, считывали приветы подругам и так далее.
2: Прикольно.
1: Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
2: Голосуйте за трек, который нравится больше.
1: Победителя послушаем в эфире полностью.

0: Пип и XXXTentacion в бригаде «Умный» на Европе Плюс. 7.12 в Москве. Вики,
1: да.
0: Доставай конверт.
1: Давай, достаю конверт, скрываю его.
0: Победитель сегодняшней бригады «Music Awards» номинации «Рассекреченные», набрав 60% голосов, побеждает Тейлор Свифт.
1: Слушаем нашу шпионку.
0: Вперед.

0: Калифорния Найтс, это Токио Хотел, бригаде У на Европе Плюс, 7.18 в Москве, веки.
1: Да.
0: Что будет дальше?
1: Ой, я расскажу про новую услугу в Китае. Угу. Она такая весьма необычная и достаточно прикольная, кстати.
0: Но больше приятная все-таки, или ты лучше смотреть на нее со стороны, как тут пользоваться?
1: Нет, приятная, это классная, классная история, да.
0: Ага.
1: Ну, почему бы нет?
0: Ну, проверим порог приятности. Впереди Вики Ньюс, бригаде У на Европе Плюс.
2: Реклама. Минеральная вода Майкопская. Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода Майкопская. Вкус жизни.
3: Ты уже слышал про Мариэль?
4: Если нет, ты сейчас удивишься.
3: Три огромных бассейна, бары, рестораны, отель.
4: И все это среди природы, без долгих поездок.
3: Сколько ехать?
4: Минут 20 от центра Краснодара.
3: То есть новое место этого лета уже нашли?
4: Похоже, да. Мариэль, Адыгея. Улица Шапсукская, дамба, 10/2.
5: А можно в Сочи? Можнако. Все лето. Это покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, месте, срок и порядке получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
6: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
7: Город подождет.

0: только ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Кроссовер Амода C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8 861 205 2450. От 2 миллионов 249 тысяч рублей.
6: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
7: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
8: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.

0: Новый лав, это Феликсиен и София Элис Бэкстер в бригаде Уны. Европе плюс 7.24 в Москве, Вики.
1: Да, рассказываем.
2: Вики Ньюс в бригаде У.
1: Итак, в Китае набирает популярность новая услуга, называется «старшая сестра».
0: Mm-hmm.
1: Вообще, кстати, прикольно, суть проста.
0: Если младшему слишком легко дается эта жизнь, нанимаешь
1: старшую сестру. Ну нет, наоборот, это взрослая девушка, да, уже женщина, которая дает советы и оказывает поддержку, ну, как правило, молодым девушкам. Ну, не знаю, можно ли молодому братику оказать помощь. Но цель очень простая, действительно, вот, чтобы поддержать и как-то дать мудрость, знаешь, жизненную.
0: О, ну, как обычно делают, старшая сестра со младшей, да? А ну, ведь в каждой семье так, младшая сестра смотрит на старшую, а старшая...
1: Смотрит на младшую.
0: Просто спокойно учит. Дорогая моя, младшая сестра.
1: Нет, но на самом деле это классная история, потому что часто у молодых девушек возникают какие-то вопросы. А с мамой не всегда есть такой контакт, знаешь, вот доверительный.
0: Бывает такое, да.
1: Да, и вот... Было бы классно, если бы у тебя был такой старший товарищ, старшая сестра, к которой можно прийти и вот спросить совет. Всего 300 юаней, и совет будет дан.
0: О, а 300 юаней это сколько примерно?
1: Это примерно 3000 рублей, ну там побольше.
0: Ну, можно сказать, репетитор.
1: Да, можно сказать, репетитор взрослой жизни, кстати, да.
0: Угу. Интересно, бывали случаи, когда, ну, в семье и так есть младшая и старшая, но младшая недовольна тем, как природа распорядилась, и нанимает другую старшую сестру?
1: Я думаю, бывают такие случаи, бывают.
0: Хорошо.
1: Радость для нашего звукорежа Лехи.
0: Mm-hmm.
1: Третий сезон сериала «Дом драконов» вышел. Да. Всего в сезоне будет 8 серий. Я напомню, что «Дом дракона» — это приквел «Игры престолов». То есть сериал рассказывает о событиях Вестероса примерно за 200 лет до, вот, собственно, «Игры престолов».
0: А ты же тоже смотришь?
1: Я, да, смотрю.
0: И там вот, ну, так же, как и в «Игре престолов», лучше не привыкать?
1: Да, лучше не привыкать.
0: Да, стремительно меняется.
1: Первые отзывы очень разные. Кто-то сказал, что нет, супер вообще зрелищно. И вот эти массовые все сцены, они прям очень крутые.
0: Ну, так говорит команда, которая снимала сериал, да? А зрители?
1: А зрители, многие говорят, ну, опять отклонились от книг, нам такое не нравится. Вот. Ну, я посмотрю, скажу свое мнение.
0: Ты еще не смотрела?
1: Нет, я еще не смотрела.

0: 7.30 на Москве. Гороскоп на вторник, 23 июня.
1: Овны, наслаждайтесь каждой ситуацией в вашей жизни и не торопите моменты.
0: Тельцы, сегодня вы распрощаетесь с финансовой нестабильностью.
1: Близнецы, любые эксперименты с внешностью в этот день пройдут удачно.
0: Раки, если возьмете чужие обязанности на себя, то получите только головную боль.
1: Львы, от вашего настроения зависит успех всех намеченных мероприятий.
0: Девы, нам не нужно.

0: Нужно отказываться от предложений коллег, в чем-то вам помочь.
1: Весы, сегодня вы даже сможете изменить чью-то судьбу.
0: Скорпионы, всегда учитывайте собственные интересы в непростых вопросах.
1: Стрельцы, не ищите виновных в своих собственных проблемах.
0: Козероги, день будет наполнен приятными безумствами, как в старые добрые времена.
1: Водолеи, сегодня вы легко примете волевые решения.
0: Рыбы, откажитесь от проявления инициативы, пусть решают все за вас.

0: Galaxy, это Кунгс, бригадю на Европе Плюс, 7.35 в Москве. У нас впереди первая мысль, в которой, Вики, я поздравляю. Я знаю, как ты ждешь эти моменты.
1: Конечно.
0: И играешь ты.
1: Не играла с четверга, почти неделю.
0: Да какой-то, ну, это не сусветится какая-то.
1: Мне очень нужен напарник или напарница, человек, который готов выигрывать подарки. Вот. Уверен в том, что мы на одной волне, а мы в любом случае на одной волне. Мы же с вами все на Европе Плюс.
0: Да, да, все логично. Звонить.

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Плюс 21 градус сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс погоды в нашем городе сегодня малооблачно, осадки не предвидятся. Днем столбики термометров покажут плюс 30 градусов. Сейчас же в Краснодаре 21 со знаком плюс.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
4: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» – новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. «РИЦ». Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама.
5: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
6: Права этим летом. С автошколой «Шанс». Выбирайте учебный автомобиль, открывайте любую категорию, записывайтесь и учитесь у профи. «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. Старт занятий каждый день.
7: Боитесь стоматологов? Есть решение.
8: Лечение зубов во сне в стоматологии «Евродент» на Вознецова, 44.
7: Вы спите? Мы работаем. Топовое оборудование, опытные врачи, надежная репутация и большая бесплатная парковка.
8: 201-22-50. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Сочетанная анестезия.

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Шеф, завтра ваш день рождения. Что заказывать? Торт, фрукты?
2: Все как всегда.
1: А давайте «Алана Мама». Пироги. До 15 часов, скидка до 50%.
2: 50! Заказывай!
3: Пироги «Алана Мама» в офис. Скидка до 50% при заказе с 8 утра до 15 часов. Успейте. Телефон 290-9505. 290-9505. ИП Абдухимов, имени Язович. Город Краснодар. УГРН 323-237-500-521-445.
4: Ну все, пора бежать.
5: Куда бежать?
4: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Новый JQ J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните плюс 7-861-205-26-13.
6: Больше хитов. Больше музыки.
7: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: 7.42 в Москве. Первая мысль в бригаде Уны и Европе Плюс. Начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, привет.
2: Доброе утро, друзья. Меня зовут Денис, я из Питера.
1: Привет, Денис. Привет, привет. Денис, мы с тобой сегодня будем играть в паре. Я надеюсь, ты не против.
0: Надеюсь, это хорошая новость для тебя.
2: Я очень рад, да-да-да-да, я очень рад, потому что мы с женой каждое утро слушаем вас и любим очень эту игру, поэтому
1: класс.
2: Просто рад вас слышать. И...
0: Взаимно, Дэн, взаимно. А ты сейчас с женой?
2: А она сейчас в другой комнате, там сидит с телефоном, записывается на колонке эфира.
1: Жена, привет!
0: Привет, жена, мы знаем, что ты... слушаешь.
2: Екатерина, можете ей так
1: Екатерина,
2: сказать.
1: Здравствуйте.
0: Надо же Санкт-Петербург, Екатерина Великая. Денис, сейчас Вики убежит. Вики, ты знаешь, каким звуком вернешься?
1: Нет, не знаю.
0: Звуком, который частенько в детстве слышали все наши коллеги, ну, кроме нас с тобой. Как-то так сложилось несправедливо. Потом будет подробности.
1: Мы не слышим. Ладно, окей, интересно.
3: Дэн, удачи!
0: Денис, у меня для тебя будет несколько незаконченных предложений. Да. Я по очереди буду тебе их озвучивать. Каждое будешь завершать первым, что приходит в голову. Потом Вики вернется, с ней сделаем то же самое. Если хотя бы где-то, хотя бы один разочек мысли совпадут, подарок твой. Готов?
2: Да.
0: Вперед.
2: Да.
0: Не понимаю, как можно не любить...
2: Отдыхать.
0: Отдыхать, хорошо. Из животных по темпераменту мне больше всего подходят...
2: Кошки.
0: Кошки, угу. Для полного счастья мне не хватает...
2: Собаки.
0: Как логично, Денис. Хорошо. Я никогда не перестану восхищаться...
2: Своей супругой.
0: Молодец. Катя, поди там расплылась в улыбочке в другой комнате. Ну и последнее, Дэн.
2: 100%.
0: Ты только посмотри на него. Вырядился как...
2: Красавчик.
0: Красавчик. Денис, красавчик. Молодец. Внимание, возвращается Вики.
4: Не помогут крики, как их не кричи. Чтобы вернуть Вики, я включаю...
0: Подскажи, да? Это как так исторически сложилось, что у большинства наших коллег в детстве какая-то лошадь была всегда рядом?
1: Ну, кстати,
0: правда, кого не спросишь, да-да-да, на участке лошадь была личная.
1: Да, у нас тоже была лошадь личная. Да-да-да, меня лошадь в школу возила.
0: Напомним, наша студия в России, в Москве, не в графстве Великобритании.
1: В Московской губернии все-таки. Хорошо.
0: Да, молодец, давай с тобой продолжим.
1: Дэн, а у тебя не было лошади в детстве? Ну, на всякий случай, уточним.
2: Не было.
1: Вот видишь, уже совпадение.
0: Наш человек. Погнали. Не понимаю, как можно не любить...
1: Не любить? Ну, что можно не любить? Ну, я не знаю. Кофе.
0: Нет, отдыхать.
1: Отдыхать. Mm-hmm.
0: Из животных по темпераменту мне больше всего подходят...
1: Белочка.
0: Как неожиданно.
1: Ну, такая веселенькая, быстренькая.
0: Как же это неожиданно. Кошки.
1: Ну, кошки тоже.
0: Вот тут, я думал, то и совпадение будет. Ладно. Для полного счастья мне не хватает...
1: Отпуска.
0: Нет, собаки.
1: Что ж такое?
0: Так,
1: такой вот, шанс у нас с Дэном есть?
0: Вот сейчас
1: ты,
0: есть?
1: Ты помни, Катенька записывает.
0: Вот и ты помни о Катеньке.
1: Вот представляешь, потом будет говорить, смотри, Дэн, я записала твой неудачный эфир. Вот так не хотелось бы.
0: Помним о Кате.
1: Помним о Кате.
0: Я никогда не перестану восхищаться...
1: Своей...
0: Продолжай.
1: Женой.
0: Да.
1: Да, но у меня жены нет, но буду восхищаться твоей Катенькой.
0: Но мы Катей восхищаемся. Да. Победа есть, последний добьем. Ты только посмотри на него. Вырядился как...
1: Клоун.
0: Красавчик.
1: Красавчик.
0: Красавчик.
1: По-разному бывает.
0: Красивый клоун.
1: Красивый, да, бывает.
0: Дэн, есть победа. Лови подарок.

0: Денис, Екатерина, дарим вам наш фирменный свитшот.
1: Поздравляем.
0: Поздравляем.
1: Питер, привет.
2: Спасибо, ребят. Леха, тебе тоже.
0: Леха нашего кореша, если что. Ну, вдруг кто не знает. Хорошего дня, звони еще, счастливо.
2: Да.
0: Пока.
1: Пока.

0: Все время это BTS, бригадю на Европе Плюс, 7.49 в Москве. Мы так подумали по поводу саундчека, и как бы так вроде и с одной стороны упомянуть чемпионат мира, который идет, все-таки важное событие, да, и тему саундчека. Поэтому решили поговорить о подкатах, но не футбольных.
1: А вообще, в принципе, жизненных. В выходные был у меня интересный день. Приходит мне сообщение с неизвестного номера. Типа, привет, я видел тебя на районе, и как коварный человечек записал твой номер телефона, стоя на кассе. Потому что стоя на кассе я продиктовала свой номер, чтобы карточку пробить.
0: Ого.
1: Скидочную, да.
0: Ого.
1: И дальше подкат века. Может, по пивку?
0: Так, так, и чё, как
1: хлопнем,
0: он?
1: Хлопнем, а?
0: Подожди, да пока все нормально, ну, где подвох?
1: Ничего, подвоха никакого нет. Я дам этому человеку твой номер, Лехе, Олега нашего, Шишкина, коллеги. Потому что вам это предложение понравилось. Мне не понравилось, мне такое писать не надо.
0: Нет, такое не надо, такое не надо.
1: Более того, кстати, ошибка, важная ошибка, мужчины, если вы так подкатываете кривой косы, ну ладно, пишите хотя бы свое имя. Как-то, мне кажется, некрасиво не представляться.
0: Но тоже как бы не хочется быть сразу прочитанной книжкой.
1: Загадочность такая.
0: Номерок наш скинь, мы обсудим.
1: Возможно, там и рыбка сушеная будет, понимаешь?
0: Предлагайте, вспоминайте свои варианты неудачных подкатов. К вам, может, подкатывали. А может, вы автор вот этой неудачи,
1: но уже
0: со временем поняли, что что-то пошло не так.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europaplus.ru. Там есть окошко написать в эфир.
0: Либо отправляйте в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Все, послушаем в саундчеке.
2: Реклама.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль. А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
9: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
10: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
11: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
12: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
13: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 3-чек. Саундчек. Бригаде У.
1: 7:57 в Москве. Сегодня в саундчеке вы вспоминаете самые неудачные подкаты.
2: Слушаем.
1: Которые никак не связаны с футболом. Внимание.
3: Привет, Европа Плюс. А ко мне один раз подкатывал 5-летний племянник моей подруги. Ему 5, мне 20. Он долго ходил вокруг да около, так внимательно смотрел, потом подходит и говорит при всех: «Тетя Света, а пойдемте-ка ко мне в комнату». Ну, я как бы не знала, что делать, а мне его мама говорит: «Свет, иди, не пожалеешь».
4: Потому что мама знает, что нужно делать.
2: Сыночка хороший, сыночка, да.
1: Да, ну и еще одна история.
5: Привет, бригада У. Когда мне было 16, мы тусили на квартире, и ко мне полезла целоваться очень пьяная девушка. Вообще без разговоров. И потом она поняла, что перепутала меня со своим парнем. А через минут 15 их ссоры и ругани, она подходит и говорит: «Ну, поскольку он меня бросил, ну, пошли с тобой».
1: Не, нормально. Ну, в целом ты соучастник.
2: Ну, и типа, один.

0: Москве 8 часов утра. На Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята, доброе утро всем. Время начала ЕГЭ переносить не будут. ГОСТы добрались до люксовых вещей. И эксперты дали советы по профилактике летнего выгорания на работе. Далее подробности. В Кремле усомнились в улучшении отношений с Лондоном после отставки премьер-министра Кира Стармера. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Стармер не продемонстрировал каких-либо инициатив в сфере улучшения отношений Москвы и Лондона и ничем примечательным не запомнился. Как и ожидалось, накануне Стармер подал в отставку. На посту премьера он пробыл чуть меньше 2 лет и в последнее время столкнулся с множеством скандалов, падением рейтингов, став самым непопулярным премьером в истории. Время начала ЕГЭ переносить не будут. Рособорнадзор выступил против такого предложения. В ведомстве заявили, что нынешнее время начала экзаменов оптимальное. В Рособорнадзоре пояснили, что экзамены стартуют в 10 утра не случайно. Установленное время помогает завершить даже самые продолжительные испытания в разумные сроки и избежать пика дневной жары, который обычно приходится на промежуток с полудня до 4 часов. Напомню, с идеей перенести старт ЕГЭ на 12:00 ранее выступили депутаты Госдумы. ГОСТ добрался до люксовых вещей. РИА Новости сообщает о том, что с 2027 года в России начнет действовать ГОСТ на кожаные сумки. Ранее он был утвержден контрольным ведомством. Новый государственный стандарт вводит четкие параметры прочности для разных типов изделий. В частности, прочность ниточного шва у пляжных сумок из искусственной кожи и дорожных рюкзаков должна составлять не меньше 30 ньютонов на сантиметр. Для дорожных чемоданов с жесткой конструкцией этот показатель еще выше. ГОСТ также вводит запрет на присутствие царапин и пятен на поверхности изделий. Окраска вещей с художественным оформлением должна быть устойчива как к сухому, так и к мокрому трению. Сейчас новость для тех, кто этим летом не идет в отпуск. Эксперты дали советы по профилактике летнего выгорания на работе. Они отметили, что с июня по сентябрь у многих накапливается усталость из-за длинного рабочего отрезка, без праздников, жары и повышенной нагрузки от отпусков коллег. Специалисты советуют заранее выстраивать бережный ритм работы, планировать нагрузку, закладывать перерывы и разбивать крупные цели на небольшие этапы. Важно также полноценно отдыхать и переключаться после рабочего дня. Напомню, ранее юристы напомнили, что сотрудники имеют право отказаться от работы, если температура в офисе превышает 28 градусов. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар подрос 73 рубля 77 копеек. Евро тоже прибавил 84 рубля 59 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Всем отличного дня.

0: 8:03 в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет. Доброе.
0: Ну что, как?
1: Все хорошо.
0: А?
1: Да, мне, конечно, не нравится. Знаешь, что не нравится?
0: Чего тебе не нравится?
1: Ну что, дни солнечные становятся короче.
0: А это все, что ли, уже?
1: Уже все.
0: Случилось, когда
1: да,
0: было?
1: Да, самый длинный день был. 21-го.
0: Когда? 21 июня?
1: Угу.
0: Ну ничего. Ничего страшного.
1: Нормально,
0: все,
1: да?
0: Все хорошо?
1: Да, нормально.
0: Да ладно, когда там начинает темнеть вот так, чтобы солидно? В ноябре? До ноября еще. Хоп!
1: Хоп, и все.
0: И все.
1: Ладно, ладно. Это просто напоминание о том, что надо наслаждаться летом. Вот каждая минуточка, каждая секундочка. Ну и хорошая новость, что лето быстро пробегает для тех, кто любит зиму.
0: Да? Да, да, да. Еще вот у нас неделя вроде коротенькая, а подарочки новенькие все равно есть. У нас фильм на этой неделе уходит при поддержке Европа Плюс. «Ночной бизнес» называется. Ну, в игре, посвященной этому фильму, будем попозже играть. Но там подарки каждый день. Каждый день. Домашний ночной клуб.
1: Нам такое нравится.
0: Или детектор купюр, который этот... Эта штучка. Мечтаю. Не знаю, зачем мечтаю.
1: Ну, кстати, прикольно, да, реально.
0: Просто, чтобы было. Ну, а прямо сейчас давайте поиграем во вредейку.
1: Звоните!

0: это Declan Carousel, бригаде У на Европе Плюс, 8.07 Москве. Пока ждем Эвридейку. Давайте музыкальное путешествие чартером бригады У.
1: Давай, куда сегодня летим?
0: Ну, во-первых, добро пожаловать на рейс. Во-вторых, будем проверять вновь твою интуицию.
1: Давай.
0: Будешь угадывать страну, основываясь ни на чем. Ну как, на чем-то? На первой букве названия страны. И...
1: Та-ли-я.
0: Да? Интересная игра получилась, не правда ли?
1: Ну, просто на эту неделю я искала треки, поэтому я знаю.
0: А, точно, точно.
1: Там такие треки клевые вообще.
0: Ну, встречайте, Мерк и Кремон и The Colors. Трек называется Partenope.
2: Чартер бригады У.

0: 8 часов 11 минут в Москве. Эвридейка. Бригаде Умный Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуй, привет. Наталья?
1: Да, Наталья.
0: Наталья, ты откуда?
1: Город Новосибирск.
0: Новосибирск. Угу. Прекрасно, Наталья.
2: Кстати, давно Новосибирск нам не звонил.
0: Ну да.
2: Наташа, у вас там лето прям вовсю, загораете?
1: У нас тут вообще жара, мы из бассейна не вылазим.
0: Откуда не вылазит?
2: Из бассейна.
0: Откуда не вылезает? Из бассейна? О, Наташа.
1: Да, мы сейчас на доме, но в бассейне.
2: Вау,
0: ты ответила на мой незаданный вопрос. Личный бассейн есть, да, в частном пользовании?
1: Да.
2: Подожди, Наташа, а ты сегодня дома у бассейна или на работе?
0: У бассейна.
1: Я сегодня дома, я мама в декрете, многодетная мама, дома сидим.
0: Наталья, ты...
2: Героиня.
0: Да. Во-первых, очень приятно, что ты говоришь, что ты не на работе, учитывая, что ты многодетная мама. Угу. По моему мнению, многодетная мама всегда на работе.
1: Я на работе.
2: Да.
0: Наташ, мы тебе желаем удачи. И прямо сейчас тебе нужно будет просто послушать то, что будет перечислять Вики. Потом будет задание. Окей?
1: Ага.
0: Наташа, удачи. Список пошел.
2: Боб. Бокс. Пикси. Каскад. Кроп. Брокколи. Андеркат.
0: Наташ, как думаешь, что все это объединяет?
1: Не могу пока.
0: Хочешь еще раз послушать список? Он так приятно звучит.
2: Угу. Боб.
1: Это что-то с музыкальным связано, да?
0: Нет, давай еще, Боба. Давай еще раз.
2: Боб.
0: Ага.
2: Бокс. Пикси. Каскад. Кроп. Брокколи. Андеркат.
0: Ну давай мы, знаешь, вот слово бокс поделим напополам и скажем полубокс.
2: Тоже вариант. Угу. А каскад еще иногда лесенкой стрижка. Называют.
1: Стрижка.
0: А? Что? Что? Стрижка?
1: Что-то со стрижкой.
0: Ты думаешь, что все это стрижки?
1: Что-то бокс, каскад.
2: Произнеси, пожалуйста, то же самое, что Вэлл сказал.
0: Ты думаешь, что все это связано со стрижками?
1: Да.
0: Молодец!
2: Вспомнила, знаешь, наши школьные годы. Когда... Что ты хочешь сказать, что это гениальный писатель? Да.
0: Мне кажется, в этот момент Наташа еще назад так немножко обернулась, как будто мы сзади. Ну давай, да, хорошо. Наташа, абсолютно верно.
2: Молодец, без подсказок, все
0: сама. Все это название стрижек. И даже брокколи.
2: И даже брокколи, да, есть.
0: Наташ.
1: Вот брокколи, да, я начала сомневаться, думаю, такое не слышала.
0: А вот такая у нас вот Вики, понимаешь, затейница. Лови подарок.
3: Маленькая колонка.
4: Для больших хитов Европы Плюс!
0: Наташа, лови колоночку, чтобы, ну, дома было еще больше звука. Звони нам еще обязательно и всем детям передавай привет.
1: Спасибо.
0: Счастливо.
2: Пока.
1: До свидания.

0: проще. Это «Елка» в бригаде «У» на Европе Плюс. 8:16 в Москве. Мы приближаемся к фактовому залу, мэр, в котором Вики поздравляет ты.
1: Спасибо.
0: А тема, оно прям цитирует одну из моих любимых программ детства.
1: В мире животных.
0: Да. Кое-что нашли, да. И скоро расскажем здесь на Европе Плюс.
2: Реклама. В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
3: «Байк-центр».
2: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
3: «Байк-центр».
2: Самокаты от 3 500 рублей.
3: «Байк-центр».
2: Ищи магазин в своем городе.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Слово «Родинка».
7: Слушай, что за Моревиль? Почему все про него говорят?
8: Потому что такого рядом с Краснодаром еще не было.
7: 3 огромных бассейна среди природы?
8: Бар, ресторан, отель, музыка.
7: Подожди, и все это рядом?
8: Всего 20 минут от центра Краснодар.
7: Похоже, летом все будут здесь.
8: Моревиль, Адыгея, улица Шапсугская, дамба 10/2.
9: Родился малыш? Комплексная программа для новорожденных в клинике «Кидсмед» – это личный педиатр с рождения и до года. Контроль за тем, когда и кого необходимо посетить. Все специалисты и исследования в одном месте. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-7-4-1, 16+.
11: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Medist23.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
13: В этом весь ты.
12: И в этом весь ты, Т-банк.
14: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
15: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
16: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Broken Strings, это Алан Вокер, бригаде Уны, Европе Плюс, 8.22 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Начнем?
1: Начнем.
2: Фактовый зал. Бригаде У.
0: Браво, Вики, браво, мэр.
1: Спасибо.
0: В мире животных сегодня такая тема.
1: Спасибо большое.
0: Какие животные у тебя
1: под прицелом? Ты знаешь, интересное животное. Вот я тут задалась вопросом, кто самый опасный, самый быстрый хищник в мире? Ну, вот сразу приходит в голову, ну, кто-то из кошачьих, наверное, какой-нибудь ягуар, да, там, я не знаю, или волки, например, кажутся опасными такими.
0: Или акула.
1: Или акула, кстати,
0: акула,
1: да.
0: Акула,
1: пираньи, да. Нет, на самом деле стрекоза. Если судить по проценту успешных атак, то корона у стрекозы.
0: Да ты что?
1: Да. Ее показатель успеха достигает 95-97%.
0: Ого.
1: Это просто вообще что-то невероятное. Мозг стрекозы работает настолько быстро, быстрее, чем у близнецов, представляешь?
0: Чем у вас?
1: Да. Что они способны ловить сотни комаров в день, а их сложные глаза обеспечивают почти круговой обзор, позволяя молниеносно просто вот нападать. Хоп. Для сравнения, эффективность охоты львов 25%. У волков 14%.
0: У львов 25%. У львиц 98%.
1: Возможно, да. А еще у стрекозы 4 крыла, которыми они могут управлять отдельно.
0: Пикировать как угодно.
1: То есть, да, серия, да. Сейчас я управляю правым передним, там, вот этим вот слева, сзади, вот это все. А, менять направление, вообще все, что угодно. И средняя скорость стрекоз примерно 30 км в час. 30 км в час.
0: Да.
1: Некоторые разгоняются до 55, а еще есть одна стрекоза, которая, говорят, до 100 км разгоняется. Но мне кажется, это немножко преувеличено.
0: Да, другие стрекозы рассказывают. Да, у меня там дядька двоюродный. Знаете, о!
1: В общем, да, ты представляешь?
0: Удивительно. Стрекоза — это вообще с детства моя любимая насекомая.
1: Серьезно?
0: Ну да. Я жил там, где много комаров, а стрекозы, они ведь защитники. Да, то есть я всегда уважал и муравьев, и пчел, но стрекозы защитники.
1: Ты бы хотел стать человеком стрекозой, знаешь, как супергерой?
0: Что именно мне бы должно было передаться?
1: Ну все, скорость 50 км в час, неплохо, в принципе.
0: Да, неплохо.
1: Да, глаза. Большие, поразительные, удивленные всегда. И 4 крыла, прикольно, только как вертолет будешь маленький.
0: Да, хорошо, а сколько они живут?
1: Не знаю.
0: Вот тут нет, вот это бы я
1: хотел принять. Ну, ярко, точно ярко.
0: Продуктивно.
1: Да.
0: Так, ну, пришло время серьезно поговорить по поводу теории заговора.
1: Давай.
0: Но есть же мнение, что, да, все живое на планету привезли пришельцы.
1: Да.
0: Ну, есть такая, да, теория. Вот, мне кажется, с одним животным пришельцы не определились. И недоработанный такой пытались что-то сделать, не до конца все понапихали туда и отправили. Ну, разбирайтесь.
1: Осьминоги?
0: Утконосы.
1: Утконосы.
0: Ребята, пришло время серьезно об этом поговорить. Удивительные существа. Но начнем с того, что ученые долго не могли понять, к какому классу их относить. Это животное одновременно имеет черты птицы, высиживает яйца, имеет клюв.
1: Да.
0: Без
1: как
0: зубов.
1: Как утка такая, да.
0: Да. Значит, представители класса присмыкающихся. Секретное оружие утконосов – яд в лапках. Очень серьезно есть. И млекопитающих, потому что вскармливают детенышей молоком. И вот только через 30 лет после того, как открыли утконосов, зоологи договорились, что утконос – это водоплавающие млекопитающие. Продолжим. У них нет желудка. Обычно важная часть организма. Ну, утконос изначально есть пищу, которая достаточно легко расщепляется сама по себе.
1: Ну, конечно, у нее же зубов нет.
0: Ну, да.
1: По-другому не вариант. Пюрешки.
0: Ну и напоследок. Да это просто как будто бы кто-то фактов накидал. Случайных, да. Но так и есть. В 2020 году, относительно недавно, ученые обнаружили, что мех утконосов является биофлуоресцентным. Это значит, что если поместить утконоса под ультрафиолет...
1: То будут классные вечеринки.
0: Да, мех будет светиться голубовато-зеленым цветом. И, казалось бы, ну, интересно, да? Но тоже есть нюанс. Исследователи до сих пор не уверены, зачем им эта функция вообще в целом нужна.
1: Потому что красиво.
0: Во-первых, красиво, да. Да, утконосы ведут ночной образ жизни. Поэтому, вероятно, это как-то должно помогать находить друг друга после заката солнца. Но они же в воде. А в воде утконосы плавают всегда с закрытыми глазами. Соответственно, под водой эта функция им не нужна. Они просто ничего не видят, когда плавают. Понимаешь, сколько загадок?
1: Интересно.
0: Неисследованная планета буквально. Утконосия. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего факта в зал, но впереди итоги.

0: I Can't Wait, это Боб Синклар и Кайза в бригаде «Умный» в Европе Плюс. 8.32 в Москве. Стоп! Голосование фактового зала. Стрекозляндия или утконосе? Итоги. Почти 62% сегодня у победителя, и сегодня это утконосы. Утконосы.
1: Поздравляем. Классные существа, правда.
0: Но у них необычная и местами тяжелая жизнь. Вот из-за того, что у них нет желудка, они постоянно должны есть. Ну, негде хранить пищу.
1: Угу.
0: Понимаешь? Ну, хоть чем-то порадовали ребят.
1: Ну, победой. Да. Ну, победой. Да.

0: Давай завтра поговорим о табличках и вывесках.
1: Давай.
0: Это будет завтра в фактовом зале, ну а прямо сейчас. Гороскоп. 8.33 в Москве, гороскоп на вторник, 23 июня. Овны, наслаждайтесь каждой ситуацией в вашей жизни и не торопите момент.
1: Тельцы, сегодня вы распрощаетесь с финансовой нестабильностью.
0: Близнецы, Вики, любые эксперименты с внешностью в этот день пройдут удачно.
1: Раки, если возьмете чужие обязательства на себя, то получите только головную боль.
0: Львы, от вашего настроения зависит успех всех намеченных мероприятий.
1: Девы, не отказывайтесь от предложений коллег в чем-то вам помочь.
0: Весы, сегодня вы даже сможете изменить чью-то судьбу.
1: Скорпионы, всегда учитывайте собственные интересы в непростых вопросах.
0: Стрельцы, не ищите виновных в своих собственных проблемах.
1: Козероги, день будет наполнен приятными безумствами, как в старые добрые времена.
0: Водолеи, сегодня вы легко примете волевые решения.
1: Рыбы, откажитесь от проявления инициативы, пусть решают за вас.

0: Дюзи, это Аннабель Энгланд, бригаде У на Европе Плюс. 8:36 в Москве. Вот мы и приближаемся к новенькой игре. А все потому, что уже послезавтра на все экраны страны выходит фильм «Ночной бизнес» при поддержке Европы Плюс.
1: Да, всю неделю мы решили разыгрывать классные подарки.
0: Да. Каждое утро кому-то будет доставаться домашний ночной клуб. Это мощная аудиосистема и светомузыка, между прочим.
1: Вот хотите побороться за такую систему?
0: Напишите нам кое-что.
1: Да, на наш сайт europaplus.ru, там есть специальное окошко написать в эфир. Не забудьте, кстати, номер телефона свой и имя.
0: Да, ну и правильный ответ на вопрос, который звучит так. Кто исполнил главную роль в этом фильме? Пишите впереди «Ночной бизнес» в бригаде У на Европе Плюс.
2: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: Плюс 23 градуса прямо сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс погоды, сегодня во вторник, 23 июня, в нашем городе малооблачно. Осадков не ожидается, днем 30 выше 0.
5: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
6: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» – новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. РИЦ. Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Реклама.
7: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории.
8: Кто сказал, что счастье невозможно купить? Потрогать, примерить и купить счастье можно в ювелирных салонах «Золотой ларец». Эксклюзивные ювелирные украшения от мировых и российских брендов на любой, даже самый требовательный вкус ждут своих покупателей. Подробности об ассортименте, акциях и скидках уточните на сайте zalar.ru.
9: «Золотой ларец».
10: Алло, привет. Угадай, где можно получить выгоду до 400 тысяч и сигнализацию в подарок?
11: Не знаю, в первом Лада-центре на Покрышкина.
10: Откуда ты знаешь?
11: Ты мне уже третий раз звонишь.
10: Ну а ты что?
11: А я с первого раза поняла, что это максимально выгодное предложение и уже купила новую «Ладу». Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
12: Франшиза магазина «Магнит» будет представлена на

0: Регион.ру 18+.
1: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте Амода.

102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Ночной бизнес. В бригаде У.
1: 8.43 в Москве. Ночной бизнес. Бригаде У на Европе Плюс начинается. Фильм связан с ночной жизнью, с ночным клубом. Угу. Вот мы и в пятницу кому-то из вас подарим настоящий домашний ночной клуб. Там, значит, и мощная аудиосистема, и светомузыка.
2: Ой, хорошо.
1: А в пятницу будем разбираться, кому достанется, но до пятницы нужно дойти. Угу. Кто у нас есть? У нас есть Вера.
2: Верочка, привет.
3: Привет.
1: Привет, Вера, ты откуда?
3: Из Москвы.
2: Хорошо. Вер, ты на работе уже?
3: Нет, я пока в пути.
1: Пока в пути, хорошо.
2: Ну, ты там остановись.
3: Да. Угу. Ну, я остановилась в тенечке. Вот.
2: Молодец, умничка.
3: Пейзаж, деревце.
1: Умница.
2: Хорошо.
1: Можешь картину написать, пока что играем?
2: Пейзаж.
1: Так озвучиваешь классно. Вер, знакомься, есть соперник, это Олег. Олег, доброе утро.
4: Да, мне доброе утро.
2: Привет, Олеж, а ты где? В каком городе?
4: Я из Иваново.
1: Прекрасно. А вот что ты сейчас видишь в Иваново? У Веры прекрасный пейзаж, дерево, тенек.
2: Что?
4: Нет, к сожалению, сижу в офисе, работаю. Не ожидал, что дозвонюсь. Вернее, не дозвонюсь, а допишусь. Но бывает.
2: Видишь, как хорошо.
1: Олег, Вера, ну, во-первых, вы уже молодцы. Вы правильно ответили на отборочный вопрос. Кто исполнил главную роль в фильме «Ночной бизнес»?
2: И кто же?
4: Рассел Кроу.
2: Сразу хочется посмотреть, да? Вот, Рассел Кроу – это такой показатель.
1: Ребят, тут какое дело. По сюжету фильма у главного героя, который исполнил Рассел Кроу, собственный ночной клуб. Там, конечно, потом начались какие-то неприятности, но сейчас мы опустим эту часть сюжета. Мы находимся возле ночного клуба. Вер, мы начнем сначала с тебя. Олег пока что отдыхает. Верочка, представь, ты подходишь к ночному клубу, но пока что еще не зашла. И ты отдаленно слышишь, что происходит в ночном клубе. И вот по этим звукам ты должна определить, кто там выступает.
2: Хорошо.
1: Какой исполнитель.
2: У тебя будет три попытки.
1: Хорошо? Итак,
3: буду
1: Вера.
3: Пробовать.
2: Давай пробовать.
1: Прислушиваемся. Кто-то выходит, заходит.
2: Наверное, человек с фейс-контролем.
1: Так.
2: Нее нет.
1: Нет. Первая попытка была. Еще две. Ну, ты знаешь...
2: Направление как будто бы верное.
1: Очень хорошее направление.
3: Да, я знаю, но не помню, кто.
1: Он недавно, кстати, относительно приезжал в Россию с концертом.
2: Кстати, да.
1: Такой он знаком с великими рэперами, многими. С некоторыми есть коллаборации.
2: Даже много, мне кажется, коллабораций.
1: С такими, с блондинами. Итак, Вера, три.
3: Может быть, какой-нибудь Дас, или я не помню, как правильно произносишь.
2: Хороший вариант, но тоже нет.
1: Нет.
2: Давай, третий вариант. Третья попытка.
1: Три.
2: Очень известный, очень
1: два,
2: известный.
1: Два, один. Но ты хорошо шла. Это Эйкон.
2: Эйкон.
1: Эйкон.
3: Точно.
1: Но варианты были гораздо сложнее у тебя.
2: Да, Верочка, не расстраивайся, потому что мы еще не знаем, как Олег отыграет.
1: Олег, твоя очередь постоять возле ночного клуба. Внимание!

0: Олег,
1: твои
0: ну
1: три
0: давай.
1: Попытки.
2: Лично, я почти ничего не слышал, у меня пропадает звук, так плохо.
1: Ага. Ну, давай так, это группа.
0: Группа, да. Угу. Очень известная. Очень.
2: Известная группа какая-то?
0: Очень, да.
1: Да.
2: Современная, да?
1: Современная, угу. да. Они давно воссоединились, недавно все такие, А-а-а. Все счастливы, весь мир в восторге.
0: У них тур, кстати, сейчас. Угу.
1: Мы разыгрываем билеты на их шоу. И поездки.
2: Это вот женская группа.
1: Итак, три.
2: Так.
1: Два.
0: Что-нибудь.
1: Один. Есть варианты?
2: Ну, вот как они там...
0: Олег, хоть что-нибудь скажи.
1: Да ладно, правильно, BTS.
0: BTS. Да, Track Swim. Итак, ребята, сейчас будет контрольный вопрос, потому что мы отыграли хорошо, 0-0.
1: Да, боевая ничья.
0: Вот, собственно, кто правильно ответит, тот переходит в следующий тур. Съемки фильма проходили в Австралии. Да?
1: Угу.
0: Знаем Австралию.
1: Да.
0: Прекрасное место. Вот у нас сейчас с вами лето, а в Австралии сейчас...
3: Зима.
1: Вера.
0: Чуть-чуть быстрее была Вера.
1: Вера! Вот как времена года помогли-то, а?
0: Обратил внимание, как Вера с грустью сказала зима.
1: Вера,
0: за ребят.
1: Мы тебя поздравляем.
3: Мир не нужен.
1: Ты продолжаешь битву за домашний ночной клуб. Умница. Олег.
0: У нас есть для тебя подарок.
1: Ну, там по сюжету у главного героя, владельца ночного клуба, много налички было в ночном клубе. Но вдруг у тебя тоже много налички. И вот чтобы всегда быть в ней уверенным, мы тебе дарим детектор купюр.
2: О, ничего себе, спасибо. Спасибо огромное.
1: Олег, тебе хорошего дня, Вера, и тебе. Верочка, до завтра. Счастливо.
0: Пока.
3: Счастливо.
4: Ночной бизнес. В бригаде У.

0: Йо, это Шиллер и Петр Хапнер, бригаде У на Европе Плюс, 8.51 в Москве. Мы приближаемся к саундчеку, сегодня говорим о подкатах, когда кто-то с кем-то пытался познакомиться, может с вами, может вы, но... Основная задача нас интересует неудачные подкаты. Поэтому вспоминайте и присылайте голосовые.
1: Возможно, это ваш подкат. Может быть, вы так сделали. Mm-hmm. Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru. Там есть окошко «Написать в эфир».
0: Либо присылайте голосовые в личку сообществу «Европа плюс контакты». Все послушаем в саундчеке.
2: Реклама.
3: Без комиссии.
1: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом! Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Ютуб, приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем.

0: Саундчек. Саундчек. Бригаде У.
1: 8:58 в Москве. Сегодня в саундчеке звучат неудачные подкаты, неудачные знакомства. Так что рассказываешь, и стыдно становится.
2: Слушаем.
1: Ну, послушаем одну историю.
3: Круто, приветушки. А я как-то работал в такси, и ко мне пришел заказ, что пассажир будет с домашним животным.
2: Угу.
3: В общем, садится девушка, смотрю, без домашнего животного, но симпатичная. Думаю, ну, сейчас познакомлюсь. Говорю, девушка, а у вас написано «с домашним животным», но я что-то никого не вижу. Или вы есть? А киса!
1: Ну, давай так.
2: История умалчивает, чем закончилась эта встреча.
1: У нас было несколько вариантов, чтобы расшифровать слово.
2: Мы так и не поняли.
1: Да, но
2: я предположила.
1: Но очевидно, что тебе стыдно. Молодец, спасибо, попал в тему.

0: Краснодаре уже 9 часов.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
0: Прямо сейчас новости. С вами Кирилл Камбаров. Доброе утро. Телефонные мошенники освоили подмену номеров. Центр Краснодара закрыт для проезда машин, а Оливия Родриго установила рекорд. Подробности далее. В России аферисты стали подменять номера телефонов, чтобы вызвать доверие у жертвы. На экране может высветиться контакт близкого человека, номер банка или ведомства, хотя на самом деле звонит злоумышленник. Так мошенники пытаются выманить данные карты и код из СМС. Эксперты советуют не верить определителю номера. Если разговор зашел о деньгах, лучше положить трубку и самостоятельно перезвонить в банк или близкому человеку по проверенному номеру. Правительство России проведет эксперимент по предоставлению россиянам доступа к системе госуслуг за рубежом, а также возможности получить сертификаты для электронной подписи. Об этом сообщает ТАСС. Эксперимент будет проводиться в Армении, Вьетнаме, Индии, Индонезии, Казахстане, а также Киргизии, Китае, Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратах, Сербии, Турции и Узбекистане. Он стартует 1 июля и продлится до конца 2027 года. США и Иран договорились о плане 60-дневных переговоров. Он позволит подготовить окончательное мирное соглашение. План утвердили по итогам встречи на курорте Бюргеншток в Швейцарии. Посредники Катар и Пакистан сообщили о создании специального комитета, который будет контролировать дальнейшие переговоры. В центре Краснодара сегодня ограничено движение транспорта. Причина проведения торжественного мероприятия в филармонии Пономаренко, сообщает пресс-служба мэрии. С 6 утра и до 9 вечера перекрыт участок улицы Гоголя между Красноармейской и Рашпилевской. Автомобилистам стоит заранее планировать свой маршрут. И последняя, Оливия Родриго официально вошла в историю музыки. Она стала первым артистом, чьи 3 первых лид-сингла и 3 первых альбома дебютировали на вершине чартов Billboard. Новый альбом певицы «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love» не просто возглавил чарт, а сделал это с ошеломляющим результатом в 485 тысяч проданных копий. Это крупнейший дебют 26-го года для сольного артиста и ее личный рекорд. Теперь о валюте и погоде. Курс доллара на сегодня 73 рубля 77 копеек, евро 84,59. Сейчас в центре Краснодара плюс 26 градусов. По данным Яндекс погоды в нашем городе сегодня малооблачно, осадков не будет, днем плюс 30. 9 часов 3 минуты в Краснодаре, бригада У продолжается.
2: Контрпрограммы ООО «Специализированный застройщик» «Догма-5».
3: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: 9 часов 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе.
0: Так, ну, может, кто-нибудь. Кто-нибудь, хотя бы раз. Хотя бы раз прислушался и сделал эту небольшую домашку в виде заметки чего-то интересного в вашем городе.
1: Заметка про любимый город, да.
0: Это просто так удобно и вам, и нам. Вот для вас удобно. Вы вновь убедились в том, какое прекрасное место, в котором вы живете.
1: Хотите поиграть в «Откуда ты фром»?
0: Да. Потом мы такие: а у нас игра «Откуда ты фром»? Нужно написать что-то интересное о вашем городе или деревне, или поселке. Вот о чем угодно.
1: Да, вот отправляйте нам на наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко.
0: А вы такие: хоп, в заметки, и уже готовый текст.
1: Угу.
0: И вот в этом тексте что-то интересное про ваш город, название самого города.
1: А ваше имя и номер телефона.
0: Да, а мы кому-нибудь из вас перезвоним и будем играть в «Откуда ты фром» в бригаде «У» на Европе Плюс. Бригада!

0: Бори Толк, это Али Фарбан и Ирина Миллер в бригаде У на Европе Плюс. 9.08 в Москве. Пока ждем, откуда ты from. Давайте слушать вновь треки, которые снова стали хитовыми.
1: Давай.
0: Благодаря интернету и благодаря поездкам этих артистов в Россию.
1: О, серьезно?
0: Да, послушаем трек Джейсона Дерула. Угу. И его трек Wiggle завирусился в следующем контексте. Сначала ты показываешь, что ты планируешь, а потом на каждый Wiggle как-то нарушаешь то, что запланировано. Ага. Wiggle.
1: Да.
0: Все уже сказано. Слушаем.
2: Бригада У. Снова хитово.
3: Hey, yo, Jason. Say something to her. Holler at her.
4: I got one question.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Откуда ты from? Откуда ты from? В бригаде У. 9 часов 12 минут в Москве. Откуда ты from? В бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто у нас есть? У нас есть Лена. Лена, привет.
2: Привет.
3: Лен, привет.
1: Ты
3: привет.
1: Правда имеешь какое-то прямое прям...
2: Привет.
1: Вот то самое отношение к Суздали?
3: К Суздалю.
2: Да.
1: К Суздалю. Да, да, спасибо. К Суздалю. Хорошо, что я работаю с умными людьми. Лен, а ты прям родилась в Суздале?
2: Нет. Я твоя землячка.
1: А откуда именно ты, Лен?
2: Я из Тюменской области, из города Тобольска.
1: О, как.
3: Ой, из Тобольска.
1: Прекрасно, Лен. А каким образом Суздаль у нас вообще появилась тогда?
3: Появился.
2: Вышла замуж.
1: Хорошо. Хорошо бы мне подтянуть русский язык. Лен, знакомься, напарник по игре у тебя есть Саша. Саша, привет.
4: Доброе утро, Володя.
3: Привет, Саша. Ну, как ты понял, у нас есть прекрасная Лена, которая будет отгадывать, откуда ты.
1: Саша, у нас есть 5 вопросов. У тебя 5 ответов на каждый из вопросов, то есть будешь отвечать. Лена, у тебя 5 попыток разгадать город, в котором живет Саша. Если все получится, подарки всем. Ребята, удачи. Начинаем.
2: Спасибо.
3: Саш, а правда ли, что у вас там есть какой-то мост такой большой-большой, что он один из самых длинных в Европе?
4: Да, правда.
3: Да? А через какую он реку?
4: Через Волгу.
3: Через Волгу. А помнишь его протяженность?
1: Есть какие-нибудь данные?
3: Ну, только не называй название, а то он называется как город.
4: 3 километра примерно.
3: 3 километра, круто.
1: Угу. Далеко, я бы сказал. Лена, что думаешь?
2: Нижний Новгород.
1: Нижний Новгород. Хорошо, но нет. Саша, вот что мы знаем про Челябинск, да? Ну, много всего. Но и когда-то давно...
3: Просто говорим про Челябинск.
1: Вы сейчас все поймете. Но все мы помним, что когда-то Челябинский метеорит, вот как-то вот Челябинск стал очень близок с космосом, да? С помощью Челябинского метеорита. А есть ли то, что объединяет твой город с космосом?
4: Да, есть.
1: Спасибо. Лена, что думаешь? Саш, какую-нибудь подробность бы.
3: Сейчас, Лен, подожди, мы попробуем.
1: Саша еще что-нибудь скажет. А каким образом связан?
4: Подробность недалеко, так скажем, от нашего города приземлился первый космонавт. Через мост буквально. Гагарин Юрий.
1: Опа, вот это уже хорошо. Это уже серьезные подробности. Лена, Юрий Гагарин где-то там рядом приземлился.
2: Но он приземлился в Владимирской области, по-моему.
1: Соответственно, город?
2: Покров?
1: Нет!
3: Хороший вариант, интересный. Так, Саш, а есть ли какой-то музыкальный инструмент, который ассоциируется с твоим городом? Возможно, такой национальный, культурный символ?
4: Есть.
3: Какой?
4: Это гармонь.
3: Гармонь.
1: Лена? Ну, давай так, мы уйдем из Владимирской области полностью.
2: Угу.
1: Полностью уйдем. И в какой-то другой области пообитаем. Так.
2: Гармонь. Не знаю. Тамбов.
3: Тоже хорошо, но нет.
1: Саш, а вот скажи, чтобы было попроще понять, где территориально ты находишься, соседние города. Какие присутствуют? Большие.
4: Соседние города большие. Через мост у нас Энгельс. Из больших, но что тут еще? Что она может знать, так скажем? Угу. Балашов, Балакова. Угу. И они в этой области.
1: Угу. Ну, там по реке дальше Сызрань, да?
4: Да?
1: Да. Ульянов? Да, хорошо. Лена?
2: О май гад.
1: Вот-вот.
2: Так. Я даже не могу.
1: Хочешь финальную подсказку?
3: Давай, последняя подсказочка. Саша, назови, пожалуйста, 2 последние буквы названия.
4: О и В.
3: Ов.
1: Ов.
4: Ов.
1: Лена?
2: Ов?
1: Да.
3: Ов.
1: Ов. Ов. Ов. Но не Тамбов, да?
3: Помним. Не Балашов.
1: Итак, 3.
2: Ага. На оф.
1: 2. 1. Нет.
2: Не знаю.
3: Саратов.
1: Саратов. Но зато
2: блин,
1: тебе...
3: Сколько информации, да?
1: Все будут знать, что рядышком Юрий да. Гагарин приземлился. Угу. Лена, Саша, да. получится в следующий раз. Звоните еще. Счастливо. Пока.
4: Ну, до свидания.

0: New Religion, это Биби Рекс и Фейтлесс, бригаде У на Европе Плюс, 9.20 в Москве. Вик, что будет дальше?
1: Будет интересно. Там, значит, новый рекорд Гиннесса, который, мне кажется, что устанавливали рядом с моим домом. Ну, вроде они говорят в Австралии, ну, не знаю, обсудим. Вот.
0: Единственное, что у меня ассоциируется рядом с твоим домом, мы уже в подкасте обсуждали. Здравствуйте, девушка, вы прекрасно выглядите сегодня.
1: Подожди, у каждой девушки рядом с домом есть сударь такой.
0: Да, человек, который украсит утро комплиментом.
1: Ну, конечно. Вот, кстати, давно его не видела.
0: Ну, подождем.
1: Вот, подождем.
0: Впереди Викинюс, бригаде У на Европе Плюс. Бригада У.
2: Реклама. Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
3: Кажется, я понял, где пройдет это лето.
4: В Мэривиль?
3: Ага. Бассейны под открытым небом, природа, рестораны, отель.
4: И атмосфера, ради которой не хочется уезжать.
3: Самое странное…
4: Что?
3: Это не море.
4: Даже лучше.
3: Мэривиль. Адыгея. Улица Шапсукская, дамба 10/2.
5: Вы давно откладывали и ждали подходящего момента? Этот момент наступил. С 15 июня по 15 июля в клинике «Шале Санте» специальное предложение на операции пластической хирургии и импланты. «Шале Санте» 8-800-198-98.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
7: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
8: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Семыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Семыч». Победа вкуса и качества.
9: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
10: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
9: Куда?
10: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
9: А школа есть?
10: Да прям через дорогу.
11: ЖК Твин Парк от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: V07. Больше, чем автомобиль. Это гармония комфорта и передовых инноваций. Плавный ход, яркая динамика и удовольствие за рулем. Станьте обладателем гибридного V07 от 6 149 тысяч рублей у официального дилера «Югавто». 8-861-203-27-40. Предложение ограничено. Действует при сдаче автомобиля в трейдинг с учетом прямой выгоды. Не оферта.
13: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
14: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
13: Не упустите свой шанс стать родителями.
14: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время. ООО «Интернет-решение». 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-4741. 16+.
16: 102.2 FM. 102.2 FM.
17: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Weekend, это Леони и Имран Бригадю на Европе Плюс. 9:26 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Рассказываем.
2: Вики Ньюс. В Бригаде У.
1: Австралиец побил мировой рекорд по громкости мужского крика. Да, и у меня такое ощущение, что...
0: Случайно побил?
1: Нет, специальные соревнования проходили вроде как в Австралии, но мне кажется, у меня под окном сегодня в 4 утра, потому что было очень шумно.
0: Так.
1: Мужчина по имени Джозеф смог закричать с громкостью 122 дБ. Ну, сравнивают, когда его уровень громкости. Ну, это примерно как, я не знаю, звук рок-концерта.
0: Да ты что?
1: Или вот самолет, например, начинает разгоняться. Настолько громко. Он очень долго выбирал слово.
0: Да. Ого. Да. Кстати, да, интересно.
1: Каким надо крикнуть. В итоге выбрал слово сейчас. Now.
0: А, now.
1: Да. Представляешь?
0: Но видно, now. Какой вывод можно сделать из того, что он громко кричит, и именно слово сейчас. Либо у него очень послушные дети, либо у него очень непослушные дети.
1: Ну, кстати, с дочкой выбирали слово.
0: С дочкой?
1: Да. Ну, молодец, молодец, поздравляем.
0: Убери в комнате. Молодец.
1: Так, ну, можно сказать новости футбола, но не совсем футбола, но почти. Но мы все знаем, что вот даже кто не наблюдает за футболом, да, что сейчас есть две основных фигуры. Это Лионель Месси и Криштиану Роналду, которые, кстати, вполне возможно, последний чемпионат играют, да?
0: Да, да.
1: Да,
0: но
1: к сожалению.
0: Я, знаешь, наблюдая за их карьерой, не удивлюсь, если они еще...
1: 20 лет будут. Да, да, согласна. И, ну, есть между ними соперничество. Даже если вот они вроде как не соперники, но все равно, там, знаешь, у кого-то рекламный контракт один большой, а появится кто-то.

0: нравится.
1: Почему он выглядит как вот это надувное зазывало перед заправкой?
0: Ну, я не знаю, ты спроси. Ты спроси, да.
1: Покажи еще раз.
0: Ну, голова такая стройная у него.
1: Ну, такая грушевидная.
0: Еще кубок стоит прям вот перед ним.
1: И такой очень мощный трицепс, который как бы дополнился бицепсом, который слез сверху и дополнил трицепс. Такое очень мощное начало руки.
0: А мне нравятся ноги мощные. Ну, понятно,
1: что это ноги! Я сначала не понял, но он просто торчит из горы. Это ноги!
0: Это ножище, я бы сказала.
1: Вау!
0: Ноги и кубок. Между
1: вау!
0: Ног, ты же
1: понял?
0: А
1: там что, там... Это кубок! Боже мой, он как будто бы в раннем клипе Бритни Спирс снимался.
0: Да. Да, согласна. Ну, а красиво, вот там, эффектно.
1: Черненький, это что, это птицы или это, ну, детально разукрасили и волосяной покров на ногах?
0: Нет, это конфетти, я думаю.
1: А, это конфетти.
0: Ой, да, красиво, да, ну, эффектно, красиво, эффектно. Да. Но теперь, мне кажется, Криштиану будут переживать, что такого у него нет.
1: Хорошо, что статуя большая, не спрятать.
0: Кстати, еще один повод съездить в Аргентину, посмотреть на статую. Ну все.
1: А, все?
0: Да, да, все,
1: все. Все, спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 7.32 в Москве, гороскоп на вторник, 23 июня.
1: Умны, наслаждайтесь каждой ситуацией вашей жизни, не торопитесь моменты.
0: Тельцы, сегодня вы распрощаетесь с финансовой нестабильностью.
1: Близнецы, любые эксперименты с внешностью в этот день пройдут удачно.
0: Раки, если возьмете чужие обязанности на себя, то получите только головную боль.
1: Львы, от вашего настроения зависит успех всех намеченных мероприятий.
0: Девы, нам не нужно отказываться от предложений коллег в чем-то нам помочь.
1: Весы, сегодня вы даже сможете изменить чью-то судьбу.
0: Скорпионы, всегда учитывайте собственные интересы в непростых вопросах.
1: Стрельцы, не ищите виновных в своих собственных проблемах.
0: Козероги, день будет наполнен приятными безумствами, как в старые добрые времена.
1: Водолеи, сегодня вы легко примете волевые

0: Рокс на бригаде Уны в Европе Плюс, 9.35 в Москве. У нас впереди сейф, в котором сегодня во вторник 30 тысяч рублей. И десяточка дополнительно от Озонбанка. Для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом.
1: Приятненько.
0: Приятненько. Может, сразу пойдем в раздумье упадем?
1: А давай.
0: Пойдем. Вопросами,
1: а вы? Пойдем.
0: Звонить.

0: Реклама.
1: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. 240-24-24.
2: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.физпрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации правил, количество призов, месяц, срок и порядок получения на сайте можнако.физпрома.ру.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
7: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120-770-091-74-86. Город Москва.
8: Лето, море, Анапа. Санаторий «Дилуч» дарит скидку 35% на июль-август. Высокий сезон по низкой цене. Лечение, бассейны и отдых всей семьей на берегу Черного моря. Бронируйте 8 800 140 30. Пока другие думают, вы купаетесь. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. АО «Дилуч», город Анапа, ОГРН 102-230-050-70-63.
9: Шеф, завтра ваш день рождения. Что заказывать? Торт, фрукты?
10: Все как всегда.
9: А давайте Алана Мама. Пироги. До 15 часов скидка до 50%.
10: 50! Заказывай! Пироги Алана Мама в офис. Скидка до 50% при заказе с 8 утра до 15 часов. Успейте. Телефон 290-9505. 290-9505. ИП Абдулахимов Ильин Язович. Город Краснодар. УГРН 323-237-500-521-445.
11: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
12: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
13: Больше хитов. Больше музыки.
14: 102.2 FM.
15: Рекламная служба в

0: сейф в бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9.43. В Москве сейф бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло, здравствуйте, Нина.
4: Ниночка, привет. Привет, откуда?
2: Привет, Нина.
3: Из Ярославля.
2: Ярославль, Нина, прекрасно. Нина, а какие эмоции у тебя вызывают деньги? Скажи, пожалуйста.
3: Наверное, хорошие.
2: Это
3: хорошие.
4: Нин, не сомневайся. Да. Хорошие.
2: У нас 30 тысяч хороших новостей для тебя сегодня. 30 тысяч в сейфе накопилось. И еще можно получить 10 тысяч от Озонбанка. Для этого просто ответь на вопрос с бонусом правильно. Для этого выбери, какой вопрос будет с бонусом. Первый, второй или третий?
3: Давайте будет третий.
2: Третий.
4: Давай третий.
2: Нина, удачи. Начинаем.
0: Первая цифра.
4: Итак, сегодня день розового фламинго. Прекрасные, грациозные птицы, очень красивые, очень интересные. И есть один интересный факт про них, который до сих пор удивляет ученых. Вот какой, как ты думаешь? Три варианта ответа. Они очень плохо летают. Максимальная высота полета 5-10 метров. Они, некоторые их виды, как и кукушки, подбрасывают свои яйца. Или же третий факт. Они могут пить практически кипяток из гейзеров.
3: Давайте пусть будет первый.
4: Первый вариант, они очень плохо летают, максимум 5-10 метров. Принято.
0: Вторая цифра.
2: Нина, сегодня отмечается день балалайки. По мне, балалайка — это не только красиво, но уже и стильно. Да, такой вроде бы небольшой предмет, так мало струн, а сколько звуков извлекает он, да? И хочу поговорить с тобой о музыканте из Псковской области, его зовут Константин. Несколько лет назад он установил рекорд по непрерывной игре на балалайке. Играл непрерывно 60 минут, что довольно-таки тяжело. Этот рекорд есть в Книге рекордов России. Мы переносимся на его родину, в Псков. Как думаешь, в честь чего или кого Псков получил свое название? Город Псков. В честь реки? В честь малочисленного коренного народа или в честь горы?
3: Пусть будет в честь реки.
2: В честь реки. Первый вариант принято.
0: Третья цифра.
4: Итак, Нина, вот тот самый вопрос с бонусом. Если правильно на него ответишь, то гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не взломаешь. Поэтому удачи. Итак, сегодня день печатных машинок. Есть один известный голливудский актер, который настолько обожает печатные машинки, что у него целая коллекция винтажных представителей, собственно, этого предмета. Даже, говорят, у него 200 машинок, есть даже машинки на кириллице. Как ты думаешь, кто это? Вот как подсказочка? Этот актер сыграл главную роль в фильме «Изгой». Итак, это Леонардо Ди Каприо, это Том Хэнкс или Мэтт Дэймон?
3: Пусть будет второй вариант ответа.
4: Пусть будет второй вариант ответа. Том Хэнкс, принято.
2: Итак, Нина из Ярославля подобрала такой код от сейфа. 1-1-2. Внимание!

0: Но, Нина, во-первых, это еще не все новости.
1: Да. Да?
0: Поэтому, чтобы перейти ко второй части сейфа, давай разберемся с вопросами.
1: Да, мы начали с розовых фламинго. Ты сказал, что они не умеют нормально летать, 5-10 метров максимум. Нет, на самом деле они хорошие такие, добротные, перелетные птицы. Mm-hmm. Большие расстояния могут преодолевать, и достаточно высоко они летают. А правильный ответ был, что розовые фламинго могут пить очень горячую воду из гейзеров. Мало кто из птиц это может, но у них специальные рецепторы в клюве и особая слизистая оболочка пищевода.
0: То есть никогда не услышишь чайку от фламинго?
1: Может, это чайку попьем?
0: Сейчас, секундочку.
1: Да, когда я спрашиваю фламинго, тебе чай разбавлять, он говорит, скажешь, не разбавлять.
0: Что за вопрос? Нина, у меня ты абсолютно верно ответила на вопрос. Есть такая река Пскова. И в честь нее Псков получил свое название.
1: Итак, третий вопрос у нас был с бонусом. Сейчас узнаем, выиграла ли ты 10 тысяч рублей. Вопрос был такой. У кого есть шикарная коллекция печатных машинок? И кто сыграл главную роль в фильме «Изгой»? Ты ответила Том Хэнкс, и это правильно.
2: Здорово.
0: Нина, поздравляем. С одной стороны, сейф не взломан, но с другой стороны, с бонусом справилась, за что получаешь 10 тысяч рублей на карту Озон банка. Поздравляем.
1: Ю-ху!
2: Спасибо большое.
0: Звони нам еще. Здорово. И Ярославлю передавай большой привет. Счастливо.
1: Пока.
2: Пока.
0: Ну а завтра в сейфе бригаду 33 тысячи рублей.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».

0: На «Малиновой луне» это группа «Моя Мишель» и «Бригаде Уны» Европе Плюс. 9.50 в Москве. У нас впереди финальный саундчек и финальная возможность вспомнить самый нелепый, самый неудачный подкат, самое странное знакомство. Возможно, вы организатором его являлись.
1: Либо вам.
0: Либо с вами кто-то знакомился очень неудачно.
1: Ну, давайте, вспоминайте, делитесь всем. На нашем сайте europlus.ru есть специальное окошко написать в эфир. Вот туда отправляйте голосовые.
0: Либо отправляйте голосовые в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Все, послушаем в саундчеке. Бригада.
2: Реклама. Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
5: Взломать сейф в «Бригаде У» непросто. Но с «Озонбанком» просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
6: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
7: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
8: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
10: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
11: В кино с 25 июня Рассел Кроу, Аарон Пол, Нина Добрев и Люк Эванс.
12: Бабки, живо!
13: Я не из тех, кого грабят.
11: В дерзком комедийном триллере «Ночной бизнес».
14: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
15: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
14: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Саундчек. Саундчек. Бригаде У.
1: 9:57 в Москве сегодня в саундчеке. Вы рассказываете самые выдающиеся и яркие подкаты, которые происходили с вами в жизни.
2: Слушаем.
1: Внимание.
3: Хотела бы рассказать историю о необычном знакомстве. Я один раз стояла на светофоре, никого не трогала, сидела в машине за рулем, сзади открылась дверь, и ко мне сел парень в машину, просто на светофоре посреди города, там многополосное движение. Просто сел сзади и говорит: «Здравствуйте, я вас увидел, захотел с вами познакомиться». Оставил друзей в машине, сам сел ко мне, я довезла его до ближайшего магазина и практически послала куда подальше.
2: Ну, еще довезла. Я бы не довезла, наверное.
1: Ну, может, там и парень изначально хотел даже не познакомиться. Да-да, я вас никогда не забуду. Вот здесь, возле девушки.
2: Жесть.
1: Ну, интересно, интересно, да. Вот ты бы как отреагировала?
2: Не очень.
1: Оставила бы машину.
2: Я бы кричать начала, скорее всего.
1: Ну, и еще одна история пенальная на сегодня.
4: Привет, Европа Плюс. Как-то ко мне хотел подкатить один молодой человек в торговом центре. Он наблюдал за мной где-то около часа, ходил, наблюдал. В итоге подошел ко мне с букетом цветов, но в этот же момент меня встретил мой любимый муж. И это была такая неловкая ситуация, что мы до сих пор иногда вспоминаем и смеемся.
2: Ну, с цветами молодец.
1: Не вовремя муж подошел, конечно.

0: Это Дэнни Терес, бригаде У на Европе Плюс. Вики,
1: да?
0: Как смотришь на то, чтобы пойти и продолжить поработать ответственно,
1: мне
0: качественно?
1: Мне очень нравится эта идея.
0: У нас впереди запись финального выпуска этого сезона подкаста «Личка».
1: Его можно будет послушать или посмотреть на нашем сайте вечером europlus.ru.
0: Ну а тогда завтра. Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригада У Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока.

0: Всем привет! В столице 10.00. Европа, Европа. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
1: Привет, Тимур, доброе утро всем. Первый случай заражения миелоидозом выявлен в России. Наши люди снова начали покупать автомобили, и эксперты назвали самые вредные приложения Windows. Далее подробности. Случай заражения миелоидозом выявлен в России. В Роспотребнадзоре сообщают о том, что это завозной случай. Его нашли у туристки, которая вернулась из Таиланда. Она госпитализирована в тяжелом состоянии. В Роспотребнадзоре отметили, что в России разработана и используется высокочувствительная тест-система для диагностики миелоидоза, которая позволяет оперативно идентифицировать возбудителя. В Роспотребнадзоре напомнили, что миелоидоз – это особо опасное тропическое инфекционное заболевание с высоким процентом летальности. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить стратегию развития цифровых платформ в России к февралю следующего года. Документ разработают Минэкономразвитие и Минцифры вместе с другими ведомствами. В рамках стратегии планируется определить приоритетные направления платформизации, требования к данным, архитектуре, информационной безопасности, а также подходы к использованию искусственного интеллекта. В России также организуют мониторинг использования цифровых платформ и будут ежегодно готовить доклад об их влиянии на экономику. Россияне снова начали покупать автомобили. По итогам прошлой недели продажи новых легковых авто в России выросли на 27% и составили чуть больше 28 тысяч машин. Рост, зафиксированный в сегменте коммерческих автомобилей, почти на четверть, грузового транспорта на 31%. По прогнозам экспертов, по итогам июня продажи новых легковых автомобилей ожидаются на уровне мая. Это около 110 тысяч единиц. Напомню, что на прошлой неделе продажи существенно просели из-за праздников. Эксперты назвали самые вредные приложения в системе Microsoft Windows и призвали скорее заменить их на альтернативные программы. В первую очередь критике подвергся встроенный браузер Microsoft Edge. По мнению специалистов, он перегружен сервисами Microsoft и рекламой. Вместо него можно использовать Google Chrome или Яндекс.Браузер. Также эксперты советуют отказаться от сервиса OneDrive, который привлекает бесплатными 5 гигабайтами, но затем агрессивно рекламирует платную подписку. Почтовый клиент Outlook раскритиковали за запутанные настройки и также встроенную рекламу. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 73 рубля 77 копеек. Евро тоже прибавил. За него дают 84 рубля и 59 копеек. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 10 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: ее чиловый вайб. Такой вот калифорнийский расслабленный вайб Доминика Файка. Мгновенно всегда напряжение снимает. Вот, а бит, гитарка эта расслабленная настраивает на позитив. Вот, без паники перед дедлайнами в этот рабочий день. Да, ребята? Да, Доминик Файк, Baby Doll, только что на Европе Плюс. А это я на Европе Плюс, я Тимур Бодров. Пришел, чтобы с вами время отлично провести, наслаждаться летом и суперхитами на Европе Плюс. Скоро у нас тут ртуть Вани Дмитриенко и супернова Love от Ive и Дэвид Гетта.
1: Реклама.
2: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: ООО «Родинка».
6: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
7: «Байк-центр».
6: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
7: «Байк-центр».
6: Самокаты от 3 500 рублей.
7: «Байк-центр».
6: Ищи магазин в своем городе.
8: Когда ребенок заболел, важно быстро оказать необходимую помощь. Детская клиника «Кидсмед». Забота о здоровье без выходных. 4 филиала в городе. Все специалисты, диагностика и анализы для детей в одном месте. Краснодар. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Лето, море, Анапа! Санаторий «Дилуч» дарит скидку 35% на июль-август. Высокий сезон по низкой цене. Лечение, бассейны и отдых всей семьей на берегу Черного моря. Бронируйте 8 800 140 30. Пока другие думают, вы купаетесь. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. АО «Дилуч», город Анапа, ОГРН 102-230-050-70-63.
10: Шеф, завтра ваш день рождения. Что заказывать? Торт, фрукты?
11: Все как всегда.
10: А давайте «Алана Мама». Пироги. До 15 часов, скидка до 50%.
11: 50! Заказывай! Пироги «Алана Мама» в офис. Скидка до 50% при заказе с 8 утра до 15 часов. Успейте. Телефон 290-9505. 290-9505. ИП «Владимир Фабини Язович». Город Краснодар. УГРН 323-237-500-521-445.
12: Говорят... Нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист» – это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59. Европа Плюс. Лучшие

0: и песня, вот и песня. Marshmello, диджей Зефирка и команда Portugal The Man. Команда из... откуда они? Из Аляски. Из Аляски. Вообще, в последнее время Portugal The Man активно сотрудничают с электронными музыкантами. Если помните, была коллаба с проектом Naked. Теперь вот совместка, отзвучавшая под названием Phoenix. А по-нашему Феникс. Окей. Ну и давайте позитив раздавать здесь на Ярвик Плюс мы будем и далее. Далее уже при участии Coldplay поставлю вам афро-рок-историю We Pray. И до этого не пропустите космическое диско Galaxy.
1: Реклама.
2: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
3: Мам, голова болит и горло.
4: Быстрая помощь вашему ребенку в клинике «Кидсмед». Наши педиатры выезжают на дом без выходных. «Кидсмед» в Краснодаре. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Шеф, завтра ваш день рождения. Что заказывать? Торт, фрукты?
6: Все как всегда.
5: А давайте «Алана Мама». Пироги. До 15 часов, скидка до 50%.
6: 50! Заказывай! Пироги «Алана Мама» в офис. Скидка до 50% при заказе с 8 утра до 15 часов. Успейте. Телефон 290-9505. 290-9505. ИП Владимир Фоминий Язович. Город Краснодар. УГРН 323-237-500-521-445.
7: Франшиза магазина «Магнит» будет представлена на выставке франшиз в Краснодаре. 24 июня отель «Хилтон Хамптон». Большой выбор франшиз и топовые спикеры. Приходи, вход бесплатный. Начало в 9:30. Регистрация на сайте franchdefisregion.ru.
8: franchdefisregion.ru. 18+.
9: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
10: 102.2 FM.
11: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: вместе с вами с огромным удовольствием слушаю мега-хит сезона «Шаде». По Индию «Хчо и Мод». Будет главный хит Эда Ширана. «Shape of You». А еще впереди хаос регги тема «Jamaican Bam Bam». Музыка, хиты, все в режиме нон-стоп здесь, на Европе Плюс.
1: Реклама. Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
7: В кино с 25 июня. Рассел Кроу.
8: Бабки, живо!
9: Я не из тех, кого грабят.
7: В дерзком комедийном триллере
10: «Дело не в деньгах, нам бы в живых остаться».
7: «Ночной бизнес».
11: Категория 18+.
12: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
13: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу-Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130. 0+.
14: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
15: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: сезону один из главных архитекторов современных летних хитов Ужель Ивлев Плюс. Чувак, чья музыка превращает любую локацию, даже ваш офис, в танцевальную вечеринку. Только что Джим Мейкинг Бэм Бэм. Ну и кстати, в эти дни главный дэнс-чарт страны, топ-клаб-чарт, покоряет свежий летний хит французского диджея. Он называется Moving to the Sun. Бенгер, который более чем достоин вашего внимания и, по-моему, станет идеальным саундтреком для ваших приключений. Послушать новинку Ужеля Moving to the Sun и другие актуальные дэнс-хиты сезона в эфире нашем можно по субботам, но также топ-клаб-чарт в любое время доступен в виде подкаста. Подкаст Top Club Chart на многих площадках и, разумеется, на сайте нашем europlus.ru.
1: Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Шанс. Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории. 240-24-24.
3: Минеральная вода Майкопская. Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода Майкопская. Вкус жизни.
4: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье. Собственный пляж и анимация для всей семьи в Азимут-парк-отель «Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8-800-100-56-68. azimuthotels.com. 0+. ООО «ОК «Прометей». ОГРН 118-237-502-5304. Село Небук. Территория ОК «Прометей-1».
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
7: Приготовься! На Европе Плюс Ice Quest!
8: У нас в Краснодаре?
7: У вас!
8: Европа Плюс?
7: Да!
8: Ice Quest?
7: Ice Quest!
8: Прикольно!
9: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс! Будни 13.35. Ice Quest!
10: С 1 по 30 июня!
11: Подробности в группе Европы Плюс Краснодар ВКонтакте.
12: Для любителей мороженого старше 12 лет.
13: Генеральный партнер проекта «Фабрика здоровой

0: 32 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Замена масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. 4000 рублей для 4-цилиндрового двигателя. 6 для 6, 8 для 8. Включает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Программа помощи на дорогах на один год в подарок. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта. Официальный сервис BMW Atlas. Краснодар. Дзержинского 231Б.

банально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: калифорнийских ночах команда Tokyo Hotel. Ну и мы давайте о ночных приключениях петь будем и дальше. Скоро история про, собственно, ночные танцы в лесу с гематогеном в кармане. Это «Дракула» от Tame Impala и Jenny. Песня «Дракула» вообще вдохновлена австралийской рейв-культурой. Там есть такое уникальное явление под названием «Буш-дуф». Буш-дуф — это такие, знаете, тусовки электронные, которые устраивает в лесу, поэтому буш вот подальше от цивилизации. Кстати, как это обычно происходит, такая некая видеоиллюстрация этого дела есть в клипе «Дракула» от Tame Impala, так что посмотрите на досуге. Ну и далее на Европлюс, помимо Tame Impala, еще один красавчик. Ждем Бруно Марса.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Права этим летом с автошколой «Шанс».

0: Выбирайте учебный автомобиль, открывайте любую категорию, записывайтесь и учитесь у профи. Шанс. Кандидат в резиденты Сколково. Старт занятий каждый день.
1: Франшиза магазина «Магнит» будет представлена на

0: Регион.ру 18+.
1: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
2: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
3: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-7-41, 16+.
5: Представьте. День, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
6: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артик Асти, The Headers, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на «Муз-ТВ». В пятницу в 22:30. Категория 16+.
7: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс.
8: В их бизнесе есть только один план.
9: Хорошая работа. Не без стресса.
8: Не иметь никакого плана.
10: Дело не в деньгах. Нам бы в живых остаться.
11: 24 июня. Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
12: Рассел Кроу, Люк Эванс, Аарон Пол и Нина Добрев в комедийном триллере «Ночной бизнес».
11: Выиграй свой билет с 15 по 24 июня на Европе Плюс Краснодар.
13: Для лиц старше 18 лет.
14: Рекламная служба в Краснодаре.
15: Европа.

0: вот, Тимур Бодров решил помолчать полчасика. Далее на Европе Плюс никакой болтовни и только музыка. Слушаем далее Satisfy. Satisfy, Calvin Harris и Jay-Z. Будет прекрасная Мона.
1: Я тебя в сердце сберегу, на берегу.
0: Устроим заплыв в компании BTS. Короче, полчаса хиты и ничего лишнего здесь, на Европе Плюс.
2: Сегодня утром на Европе Плюс.
3: Дни солнечные становятся короче.
0: А это все, что ли, уже?
3: Уже все.
0: Случилось, когда
3: да,
0: было?
3: Да, самый длинный день был. 21-го.
0: Когда? 21-й?
3: Угу.
0: Ничего страшного?
3: Нормально,
0: все
3: да?
0: Хорошо?
3: Да, нормально.
0: Да ладно, когда-то начинает темнеть вот так, чтобы солидно. В ноябре? До ноября еще. Хоп!
3: Хоп, и все.
4: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
2: Бригада. Реклама.
5: Зачисляй, храни, трать.
6: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
7: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: В кино с 25 июня. Рассел Кроу.
9: Бабки, живо!
10: Я не всех, кого грабят.
8: В дерзком комедийном триллере...
11: Дело не в деньгах. Нам бы в живых остаться.
8: Ночной бизнес.
12: Категория 18+.
13: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
14: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
15: Без комиссии.
16: Что-что?
15: Эквайринг без комиссии.
16: Что?
15: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
16: Что?
15: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делам!
17: Акция для ИП-ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
18: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
19: Полностью бесплатно. Без ограничений. 12+.

0: Swim. Что, ребята, успели поплавать, искупаться этим летом? Может быть, на пляже уже побывали? Я нет, но отпуск не за горами. Вот, еще, значит, мы дальше продолжим с большой песней, большой хит этого года. Это будет песня «Феникс» от Beowulf. Вот, Beowulf, девушка, которая в этом сезоне от традиционного хаус-поп-саунда сделала шаг в сторону утяжеления. В музыке ее появились элементы рока, металла, и случился прорыв с хитом «Феникс». Собственно, этой песней мы с вами насладимся, ребята. Вот, лично я намерен слушать на максимально допустимой громкости, чего и вам желаю.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели «Marshmello Portugal The Man» «Феникс». Лучший взлет Тейм Импала и Дженни Дрейкова. Номер один The Second Voice Let Me Be. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
1: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 04 01.
4: Город подождет.

0: ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
7: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
6: Куда?
7: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
6: А школа есть?
7: Да прям через дорогу.
8: ЖК Твин Парк от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18. Плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120-770-91-74-86. Город Москва.
10: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
11: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-39-24-74-1, 16+.
12: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
13: 102.2 FM.
14: Рекламная служба в Краснодаре.

0: обрати внимание, сделано в Италии. Группа «Медуза» не случайно выбрала себе такое имя. Это отсылка к корням своим итальянским и, собственно, бренду «Версаси». Ну, вы помните символ этого модного дома, горгона «Медуза». Вот, и ребята тоже из Милана и решили использовать культурный код, всем знакомый. «Don't Wanna Go Home» называется отзвучавший свежий сингл «Медузы». И 12.36, столичное отличное. Вы слушаете «Европа Плюс», вы слышите меня, Тимура Бодрова, а я намерен далее сменить пластинку, добавлю хип-хопа, будет трек «Астронавт в океане» и до этого мега-хит «Good Luck, Babe» от моей любимки Chapel Ron.
1: Реклама.
2: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории.
3: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Франшиза магазина «Магнит» будет представлена на

0: регион.ру 18+.
1: Лето, море, Анапа! Санаторий «Дилуч» дарит скидку 35% на июль-август. Высокий сезон по низкой цене. Лечение, бассейны и отдых всей семьей на берегу Черного моря. Бронируйте 8 800 140 30. Пока другие думают, вы купаетесь. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. АО «Дилуч», город Анапа, ОГРН 102-230-050-70-63.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Леонавто. Подробности и запись на тест-драйв на Ростовском шоссе 26/2 или по телефону +7 861 202 53 80. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты, Т-банк.
5: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал Муз-ТВ и Московское образование представляют. В эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Арти Гасти, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22.30. Категория 16+.
7: Больше хитов, больше музыки.
8: 102.2 FM.
9: Рекламная служба в Красноярске.

0: знаешь, ну, хорош Боб Синклар, французский диджей, чья музыка ассоциируется у нас с беззаботным летом, теплым морем и закатными вечеринками. Для всего этого, безусловно, подходит трек «I Can't Wait». Вот. Кстати, ребята и девчата, еще больше годных треков для вечеринок на нашем сайте есть. Там специальный поток, называется «Европа плюс пати». Слушайте бесплатно, без ограничений на europaplus.ru.
1: В этом году вместе с «Европой плюс» ты побывал на концерте «Камаро». На очереди «Джей».

0: Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
9: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
10: Зачисляй, храни, трать!
11: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
12: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
13: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
7: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
1: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
7: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: побеждает зло, кто победил, тот и добрый. Вот такая вот Fairy Tale Gone Bad от Sunrise Avenue. Мы, ребята, верим в лучшее, телепортируемся в час новый, а там лучшая музыка, лучшие хиты для вас на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Топ Ньюс на Европе Плюс.
2: О самых актуальных новостях мира шоу-бизнеса нам сейчас расскажет Влад Григорян. Привет!
3: Привет, Кирилл! Всем добрый день! Lil Nas X анонсировал новую музыку после курса реабилитации. Музыкант сообщил, что прошел лечение в центре, где ему диагностировали биполярные расстройства. В августе прошлого года рэпера задержали в Лос-Анджелесе за нападение на полицию. Суд закрыл дело, обязав пройти программы психологической помощи. Сейчас исполнитель хита «Old Town Road» чувствует себя гораздо лучше, избавился от страха и уже активно записывает новые треки. Сабрина Карпентер получила судебную защиту от преследователя. Американский суд запретил 31-летнему Уильяму Эпплгейту в течение 5 лет приближаться к поп-звезде, ее сестре и их дому ближе, чем на 90 метров. Мужчина более 10 раз пытался прорваться в особняк артистки в Лос-Анджелесе, нападал на охрану и утверждал, будто они с Сабриной участвуют в секретной военной программе по спасению мира. Шакиру заметили на свидании со звездой сериала «Линк» для адвоката Мануэлем Гарсиа Рульфом. Парочку застали вместе на выходе из отеля в Западном Голливуде. Очевидцы засняли, как знаменитости мило общались, смеялись, а затем уехали на одной машине. Джон Бон Джови возвращается на сцену после 4-летнего перерыва из-за операции на голосовых связках. Музыкант объявил, что полностью восстановился и анонсировал масштабный тур группы Бон Джови под названием «Forever». Летом артисты отыграют серию из 9 концертов в Нью-Йорке, а в сентябре 3 раза выступят на лондонском стадионе Уэмбли. Это были новости, о которых говорят Топ Ньюс на Европе Плюс.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Догма 5».
5: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб президентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма 5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Краснодар онлайн.
6: Европа Плюс.
2: Вторник – день открытия чудных и приключений, а еще он с 30-градусной жарой, и если ты приключения запланировал на обед, придется попотеть. 13 часов 3 минуты, меня зовут Кирилл Камбаров, этот час на Европе Плюс Краснодар я проведу вместе с тобой. Обещаю массу активностей, которые обычно заканчиваются победами и подарками. Скоро приглашу в кинокайф выигрывать приглосы на крутую премьеру. Доберемся и до Ice Quest. Верю, что за 3 дня ты не забыл подсказку и знаешь, где сегодня в Краснодаре спрятан большой запас мороженого. Звонишься, укажешь место, лакомый десерт в большом количестве твой. Что еще? Гороскоп будем слушать. Узнаешь, как звезды рекомендуют вести себя сегодня во второй рабочий.

Russian with Skitter, Ao Alejandro. А Age of Desire подарят Jonas Blue и Life. Ну а прямо сейчас на Европе Плюс Краснодар игроки на кайф. В игры, пригласительные для двоих, на предпремьерный показ комедийного триллера «Ночной бизнес» «Формула кино ОС». Новинку будем смотреть уже завтра, 24 июня. А сегодня надо выигрывать. Дозванивайся по номеру 991-1022.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Кинокайф на Европе Плюс.
2: Дело не в деньгах. Нам бы в живых остаться.
3: Ночной бизнес. Смотри первым.
4: 13 часов 10 минут. Сегодня главная роль в игре у первой дозвонившейся Ольги. Ольга, привет.
5: Здравствуйте.
4: У Ольги сегодня дебют. Ольга волнуется немного, да?
5: Конечно, первый раз в эфире.
4: Это здорово. Ольга, вообще, вот были ли вообще какие-то крутые дебюты? Может быть, в кино или еще где-нибудь?
5: Нет, не было никогда. Это первый раз. Вот там я пытаюсь выиграть и надеюсь победить.
4: Не оплошай. Прямо сейчас ты можешь получить в подарок от Европы Плюс Краснодар пару пригласительных на предпремьерный показ комедийного триллера «Ночной бизнес». Случится все это дело 24 июня, уже завтра, в «Формула кино ОС-18+.» Твоя задача — ответить вот на какой вопрос. Фильм снял режиссер Дерек Борте. А чем он еще занимался при создании кинокартины? И вот тебе три варианта. Он написал сценарий, он сочинил музыку или он сыграл главную роль? Ольга, твой ответ?
5: Я думаю.
4: Написал сценарий, сочинил музыку или сыграл главную роль?
5: Ну, наверное, первый. Написал сценарий.
4: Наверное, первый. Как ты неуверенно говоришь, а ведь правильно говоришь, умница!
5: Ой, спасибо, ура.
4: Ольга, ты идешь на предпремьерный сеанс фильма «Ночной бизнес». Я тебя поздравляю. С кем пойдешь?
5: Супругом.
4: Это здорово. У вас будет завтра замечательный вечер с супругом. Поздравляю искренне. Ну, а если у тебя не получилось, как у Ольги сегодня, дозвониться в Кинокайф, делай это вечером с 18 до 19 часов в Краснодар онлайн.
1: Кинокайф.

0: часов 21 минуту на Европе Плюс Краснодар с хитом «Stay». Скоро познакомлю тебя с гороскопом, узнаю, какие приятные передряги обещает этот вторник. Из хитов «What About Us» от Pink и «Graceland» от «Earbooks». Больше хитов, больше музыки на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. 240-24-24.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Вова «Родинка».
6: Спешите посетить аквапарк «Ниагара». Водные горки, бассейны, анимация, пенные вечеринки и незабываемые впечатления от отдыха у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе, 35. Район Мега-Адыгея.
7: 0+.
8: Ты уже слышал про Мариэль?
9: Если нет, ты сейчас удивишься.
8: 3 огромных бассейна, бары, рестораны, отель.
9: И все это среди природы, без долгих поездок.
8: Сколько ехать?
9: Минут 20 от центра Краснодара.
8: То есть новое место этого лета уже нашли?
9: Похоже, да. Мариэль, Адыгея, улица Шапсукская, дамба, 10/2.
10: Мороженое – это круто!
11: А Крутис Айс еще круче!
10: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пинаколада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
12: Мам, голова болит и горло.
13: Быстрая помощь вашему ребенку в клинике «Кидсмед». Наши педиатры выезжают на дом без выходных. «Кидсмед» в Краснодаре. Подробнее на сайте kidsdefismed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
15: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Кроссовер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8 861 205 2450. От 2 249 тысяч рублей.
18: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
19: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
20: Краснодар.
21: Онлайн. Европа Плюс.

0: 3 июня, вторник, и сегодня звезды рекомендуют. Овны, наслаждайтесь каждой ситуацией в вашей жизни и не торопите моменты. Тельцы, сегодня вы распрощаетесь с финансовой нестабильностью. Близнецы, любые эксперименты с внешностью в этот день пройдут удачно. Раки, если возьмете чужие обязанности на себя, то получите только головную боль. Львы, от вашего настроения зависит успех всех намеченных мероприятий. Девы, не отказывайтесь от предложений коллег в чем-то вам помочь. Весы, сегодня вы даже сможете изменить чью-то судьбу. Скорпионы, всегда учитывайте собственные интересы в непростых вопросах. Стрельцы, не ищите виновных в своих собственных проблемах. Козероги, день будет наполнен приятными безумствами, как в старые добрые времена. Водолеи, сегодня вы легко примете волевые решения. Ну и рыбы, откажитесь от проявления инициативы. Пусть решают за вас.
1: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Ice Quest на Европе Плюс.
1: 13 часов 35 минут. Время выйти из тени и засверкать всеми лучами громкой победы. Время пройти Ice Quest и выиграть большой запас мороженого от Европы Плюс Краснодар. В минувшую пятницу этот самый запас где-то спрятала Ольга, предыдущая победительница игры. А вот где? Ты мне расскажи.

0: Звони прямо сейчас по телефону 991-1022, код города плюс 7861. Выигрывай запас мороженого для большой компании.
1: Прогноз погоды.
0: Плюс 30 градусов в эти минуты в центре Краснодара. По данным Яндекс, погода этим вечером 29 со знаком плюс, ночью плюс 21. Завтра будет пасмурно, возможно, небольшой дождь. Днем на термометрах плюс 29 градусов.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
3: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» — новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. «РИЦ». Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама.
4: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
5: Ну все, пора бежать.
6: Куда бежать?
5: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Новый JQ J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните плюс 7-861-205-26-13. Франшиза магазина «Магнит» будет представлена на

0: Регион.ру 18+.
1: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на Т-банк.ру, АО Т-банк.
3: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
5: Замена масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. 4000 рублей для 4-цилиндрового двигателя, 6 для 6, 8 для 8. Включает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Программа помощи на дорогах на 1 год в подарок. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта. Официальный сервис BMW Atlas. Краснодар. Дзержинского 231Б.
6: Рекламная служба в Краснодаре.
7: Европа+. Раздел «Контакты».

0: Квест на Европе Плюс.
1: 13 часов 42 минуты. Представляю Александра. Ему сегодня искать большой запас мороженого в Краснодаре. Привет.
2: Привет, привет, Европа Плюс.
1: Александр, вот когда отправляешься на поиски чего-либо, чем, по твоему мнению, надо вооружаться в первую очередь?
2: Компас.
1: Да. Я думаю, что сегодня тебе он пригодится, укажет верный путь. А если быть вообще, ну, откровенным, то подсказка должна помочь. Ты ее слышал в пятницу?
2: Я слышал в пятницу, да.
1: Ну, тогда давай играть. Сейчас твоя главная миссия — угадать место в городе, где спрятан запас мороженого. На выбор тебе три варианта мест. Первое. Стадион «Сокол» Кубани — это бывший труд. Вторая — это локация «Стремительная река» в парке Краснодар. И третье место — Дубинский сквер. Твой ответ?
2: Это Дубинский сквер.
0: Квест пройден. Забирай свой запас мороженого.
1: Александр, ты справился с заданием. Получаешь от Европы Плюс Краснодар запас мороженого. Хватит для всех твоих друзей. Поздравляю!
2: Спасибо огромное. Очень рад, что дозвонился.
1: А скажи, пожалуйста, ты в Дубинском сквере был когда-нибудь?
2: Я знаю, где он находится, но, если честно, я там ни разу не был.
1: Вот надо эти пробелы ликвидировать и обязательно в компании очаровательной дамы-спутницы отправиться туда и погулять.
2: 100%.
1: Ну, а теперь давай выберем место в Краснодаре, где спрячем запас мороженого завтра. Предлагаю тебе на выбор. Бульвар Приозерный в Комсомольском микрорайоне, здание Краснодарской ТЭЦ или фонтаны около Авроры.
2: Пусть будет фонтаны около Авроры. Я живу рядом с Авророй и очень хочу посмотреть на эти фонтаны как можно чаще.
1: И снова романтика. Уже завтра запас мороженого благодаря Александру будет спрятан у фонтанов Авроры. И ты сможешь стать обладателем этого самого большого запаса, если с 13 до 14 часов дозвонишься в Ice Quest и назовешь это самое место.
3: Спонсор программы — ИП Нефедов Дмитрий Николаевич. Фабрика «Здоровые продукты».
0: Мороженое – это круто!
4: А Крутис Айс еще круче!
0: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками. Мохито. Клубничный мохито. Тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов. Запас мороженого в каждом.

0: 13:51. Послушали один из главных хитов Биби Рекса New Religion с альбома Dirty Blonde. Между прочим, он вышел совсем недавно, он визуальный, у каждой песни с этого альбома есть свой видеоряд. В общем, Биби постаралась. А в новом часе для тебя будет стараться Саша Гордеев. У него для тебя еще больше хитов, больше музыки. В финале этого же часа на Европе плюс Краснодар услышим Глена Моррисона и Рэя Далтона. Меня зовут Кирилл Камбаров. Отличного тебе продолжения этого вторника. Пусть все получается.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
4: Без комиссии.
5: Что-что?
4: Эквайринг без комиссии.
5: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
5: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
6: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
9: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Мишель на Европе Плюс на малиновой луне. Да, все красиво. Отличный летний вторник, 14:20 в Москве. Всем привет, продвигаемся далее. Не скучно, очень ритмично, много классных хитов на подходе. Услышим Розей, Бруно Марса, Апати. И Хужели Солта тоже здесь. Заряжаем лето, Jamaican на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
3: Боитесь стоматологов? Есть решение.
4: Лечение зубов во сне в стоматологии «Евродент» на Вознецова, 44.
3: Вы спите? Мы работаем. Топовое оборудование, опытные врачи, надежная репутация и большая бесплатная парковка.
4: 201-22-50. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Сочетанная анестезия.
5: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель «Green Flow» на Роза Хутор? СПА, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. У Антера, Москва, Угаран, 115-774-656-96-72.
6: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
2: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
3: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
2: Не упустите свой шанс стать родителями.
3: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59. Европа.

0: Джерри Солтон на Европе Плюс, Джамейкан. Ну, побольше ямайской погоды, конечно, хочется этим летом. Надеюсь, успеем насладиться теплыми деньками и солнечными деньками. Ну, естественно, классной музыкой. Это безусловно. Впереди у нас Алекс Уоррен, один из лучших треков нашего чарта, Fever Dream. И дождемся Доминика Файка, Baby Doll. Скоро-скоро.
1: Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Шанс. Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории. 240-24-24.
3: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации и правилах, количество призов, месте срока и порядке получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
4: Франшиза магазина «Магнит» будет представлена на

0: Регион.ру 18+.
1: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном», получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
2: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
3: Представьте. День, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы спокойно.

0: покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал «Центр города». Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
1: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артик и Асти, The Headers, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на «Муз-ТВ». В пятницу в 22:30. Категория 16+.
2: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. В их бизнесе есть только один план.
3: Хорошая работа. Не без стресса.
2: Не иметь никакого плана.
4: Дело не в деньгах. Нам бы в живых остаться.
5: 24 июня. Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
2: Рассел Кроу, Люк Эванс, Аарон Пол и Нина Добрев в комедийном триллере «Ночной бизнес».
5: Выиграй свой билет с 15 по 24 июня на Европе Плюс Краснодар.
2: Для лиц старше 18 лет.
6: Европа Плюс.ру.
7: Здесь лучшие мировые хиты.

0: дальше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Заряжаем музыкальный нон-стоп на Европе плюс. Только хиты без остановок. В ближайшие полчаса знаем в это время Тейми Пал и Дженни, Дракула. Лучший трек нашего чарта The Second Voice, Let Me Be. Ани Фарбен, Рене Миллер, Body Talk. И много других классных песен на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа.

0: Покажи умные колонки.
1: Алиса.
2: Маруся.
1: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Спортмастере. Цены пополам на мировые спортивные бренды. Пума, Коламбия, Демикс, Фила, Каппа с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
8: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
10: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: очень классный трек от Tame Impala и Jenny на Европе Плюс. Дракула, самый успешный, кстати, хит Tame Impala, попал в десятку американского чарта Billboard Hot 100. Ну и, наверное, в нашем Еврохит Топ 40 тоже отметится на высоких строчках при вашей поддержке, так что голосуйте на сайте europaplus.ru. До пятницы еще время есть, так что welcome. Дальше движемся вместе с Рианой и услышим ее хит Umbrella и дождемся Валан Рокстон Vertigo совсем скоро.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: И, Артур, тебе тоже вопрос. Так. Артур, ты когда-нибудь врал Антону, например, о его внешности? Что тебе нравятся его усы, а тебе, например, не нравятся?
5: Да.
4: Мне кажется, Артур.
5: Неожиданный ответ, Саша.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
6: На Европе Плюс. Реклама.
1: Права этим летом с автошколой «Шанс». Выбирайте учебный автомобиль, открывайте любую категорию, записывайтесь и учитесь у профи. «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. Старт занятий каждый день.
7: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: ООО «Родинка».
10: Франшиза магазина «Магнит» будет представлена на выставке франшиз в Краснодаре. 24 июня, отель «Хилтон Хамптон». Большой выбор франшиз и топовые спикеры. Приходи, вход бесплатный. Начало в 9:30. Регистрация на сайте franchdefisregion.ru.
11: franchdefisregion.ru. 18+.
12: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье. Собственный пляж и анимация для всей семьи в Азимут-парк-отель «Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8-800-156-68. azimuthotels.com. 0+. ООО «ОК «Прометей». ОГРН 118-237-502-5304. Село Небук, территория ОК «Прометей-1».
13: Представьте. День, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
14: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Арти Гасти, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на «Муз-ТВ». В пятницу в 22:30. Категория 16+.
15: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
16: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: By Indie Xue Mod на Европе Плюс, Шаде, да, будет подо что потанцевать, кстати, в ближайшие минуты. Сразу два именитых диджея у нас на подходе, это Тиесто, дождемся его совместной вещицы с Брианой Грейс, Beautiful Places, и Кельвин Харрис тоже на подходе, услышим Satisfy на Европе Плюс.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории.
5: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи 6+.
6: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс.
7: В их бизнесе есть только один план.
8: Хорошая работа.
9: Не без стресса.
10: Не иметь никакого плана.
11: Дело не в деньгах. Нам бы в живых остаться.
12: 24 июня. Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
13: Рассел Кроу, Люк Эванс, Аарон Пол и Нина Добрев в комедийном триллере «Ночной бизнес».
12: Выиграй свой билет с 15 по 24 июня на Европе Плюс Краснодар.
14: Для лиц старше 18 лет.
15: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
16: Это более 2,5 миллиона друзей.
17: Привет! Мы бригада! Вступай в группу «Европа Плюс».
18: Подрещим!
19: Это Антон Камолов.
20: Артур.
21: И Саша.
19: Если мы что-то не договорили в эфире,
21: можем
19: договорить здесь.
22: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
23: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: 30 минут, только хиты без остановок на Европе Плюс. С нами в это время Tokyo Hotel, California Nights. California Nights, glowing like a flame. Слушай, Медуза, Don't Wanna Go Home. Клан Карусель тоже здесь. И Ride. В общем, отлично проведем время. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
3: Здесь Вэл.
4: Здесь Вики.
3: И это...

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
0: Реклама.
2: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
4: В кино с 25 июня. Рассел Кроу. Аарон Пол, Нина Добрев и Люк Эванс.
5: Бабки, живо!
6: Я не из тех, кого грабят.
4: В дерзком комедийном триллере «Ночной бизнес».
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да, а также Booking и подписки.
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
13: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
14: Зачисляй, храни, трать! Зачисляй, храни,
15: трать! Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
16: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
17: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
18: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: скажем goodbye скоро этому рабочему вторнику. Продвигаемся потихоньку в сторону вечера. 16 часов и 20 минут уже в Москве. Вечером сегодня, кстати, шоу «Rush» на Европе Плюс. Не пропустите в 19.00. Антон Камолов, Артур, Саша будут здесь. Как всегда, интересные темы для обсуждения. Пока же интересный трек от группы «Айола». Услышим «Home My» и дождемся «Тири Свимс», «Мистер Know It All». Совсем скоро.
1: Реклама.
2: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
3: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. 240-24-24.
4: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода — основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
5: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист» — это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
10: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
11: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7 861 205 71 11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 127 770 091 74 86. Город Москва.
12: Лето, море, Анапа. Санаторий «Дилуч» дарит скидку 35% на июль-август. Высокий сезон по низкой цене. Лечение, бассейны и отдых всей семьей на берегу Черного моря. Бронируйте 8 800 140 30. Пока другие думают, вы купаетесь. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Audi Луч, город Анапа, ОГРН 102 230 050 7063.
13: Больше хитов. Больше музыки.
14: 102.2 FM.
15: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59.
16: 205-35-59.
17: Европа.

0: Mr. Know It All, всезнающий Тедди Свимс на Европе Плюс и его отличнейший вокал. Если нравится песня, конечно, не забудьте поддержать в нашем чарте Еврохит ТОП 40 на сайте europaplus.ru. В пятницу будем подводить уже итоги. Пока же продвигаемся далее в этот вечер. Впереди BTS, услышим Swim и дождемся ритмичной работы от Кунгси Таиф Осланджан Galaxy на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
3: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
4: «Байк-центр».
3: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
4: «Байк-центр».
3: Самокаты от 3 500 рублей.
4: «Байк-центр».
3: Ищи магазин в своем городе.
5: Франшиза магазина «Магнит» будет представлена на выставке франшиз в Краснодаре. 24 июня, отель «Хилтон Хамптон». Большой выбор франшиз и топовые спикеры. Приходи, вход бесплатный. Начало в 9:30. Регистрация на сайте franchdefisregion.ru.
6: franchdefisregion.ru. 18+.
7: Вы давно откладывали и ждали подходящего момента? Этот момент наступил. С 15 июня по 15 июля в клинике «Шале Санте» специальное предложение на операции пластической хирургии и импланты. «Шале Санте» 8 800 198 98.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
9: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
10: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
11: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артик Асти, The Headers, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
12: Замена масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. 4000 рублей для 4-цилиндрового двигателя. 6 для 6, 8 для 8. Включает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Программа помощи на дорогах на 1 год в подарок. Действует до 30 июня 2026 года. Якорта. Официальный сервис BMW Atlas. Краснодар. Дзержинского 231Б.
13: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Группа BTS на Европе Блюз и Swim. Продолжаем наш летний музыкальный заплыв. К финалу часа будем продвигаться очень мощно под легендарный трек от группы Linkin Park What I've Done. И Dua Lipa тоже появится через пару минут. Illusion. Дождемся.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Дни солнечные становятся короче.
3: А что, все, что ли, уже
2: все
3: случилось, когда
2: да,
3: было?
2: Да, самый длинный день был, 21-го.
3: Когда, 21-го июня?
2: Угу.
3: Ничего страшного?
2: Нормально,
3: все,
2: да?
3: Все хорошо?
2: Да, нормально.
3: Да ладно, когда-то начинает темнеть вот так, чтобы солидно. В ноябре? До ноября еще. Хоп!
2: Хоп, и все.
4: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
1: Реклама.
5: Без комиссии.
1: Что-что?
5: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
5: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
5: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
6: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
10: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
12: 12+.

мощный финал этого часа от Linkin Park на Европе Плюс. What I've Done. Дальше много мощных и легких треков на любой вкус, в общем. Так что оставайтесь поблизости. Это Европа Плюс. Всем отличного вечера.

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Добрый вечер. Меня зовут Влад Григориан. Далее к свежим новостям. Оборот eSIM-карт ужесточат. Для борьбы с мошенниками краснодарцы могут пройти медобследование в мобильных комплексах, а Квентин Тарантино и Кайли Миноук оказались на одной съемочной площадке. Теперь подробнее. В России могут быть введены новые правила оборота сим-карт для связи между устройствами и без физического носителя. Правительство обсуждает усиление контроля над такими подключениями. Рассматривается запрет на передачу голосовых вызовов и СМС с таких карт, чтобы исключить их использование для мошенничества и спама. Россиянам для комфортной жизни чаще всего нужно от 150 тысяч до 250 тысяч рублей в месяц. Такие цифры озвучил каждый пятый участник опроса. При этом наибольшее число опрошенных в данный момент зарабатывает от 60 тысяч до 100 тысяч рублей ежемесячно. Правительством Чехии предложен проект закона о запрете мобильных телефонов в школах с сентября следующего года. Это общая тенденция для стран Европы. Использование смартфонов, по мнению экспертов, снижает концентрацию и влияет на поведение детей. Запрет затронет не только уроки, но и перемены. В Краснодаре запланирован прием в мобильном комплексе «Маршрут здоровья». Медики измерят давление, сделают экспресс-анализы. Для осмотра нужно иметь при себе паспорт и полис ОМС. Приемы проведутся с 9 часов утра до 14:00 в четверг на улице имени Артюшкова, 2, и в пятницу на Корякина, 29. Кайли Миноук и Квентин Тарантино примут участие в новом фильме. Как стало известно, певица и режиссер уже задействованы в съемках сцен в пабе и церкви городка Порткол, это в Уэльсе. Сюжет картины держится в секрете. Известно, что снимает ее валлиец Джейми Адамс, а предварительное название «Запутанные в синем». Теперь о валюте и погоде. Курс доллара 73 рубля 77 копеек, евро 84 рубля 59 копеек. В центре Краснодара сейчас 30 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра переменная облачность, небольшой дождь, плюс 30 по Цельсию. Предстоящей ночью 21 выше нуля. Это были новости. Всем хорошего вечера. Компанию вам составит Саша Гордеев.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Догма 5».
3: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма 5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Russian и Рауль Алехандро на Европе Плюс. Понго, 17:20, время столичное, летний вечер наступает, рабочий вторник, я надеюсь, заканчивается, так что продвигаемся в этом приятном направлении под лучшую музыку. Впереди у нас суперхит от Алекса Уоррена, слышим Fever Dream и дождемся легендарной работы от группы Rimon, Supergirl, совсем скоро.
1: Реклама.
2: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс» – обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Слово «Родинка».
6: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи.
7: Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации правил, количество призов, месте срока и порядке получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
8: Город подождет.

0: только ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Родился малыш? Комплексная программа для новорожденных в клинике «Кидсмед» – это личный педиатр с рождения и до года. Контроль за тем, когда и кого необходимо посетить. Все специалисты и исследования в одном месте. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Франшиза магазина «Магнит» будет представлена на выставке франшиз в Краснодаре. 24 июня отель «Хилтон Хамптон». Большой выбор франшиз и топовые спикеры. Приходи, вход бесплатный. Начало в 9:30. Регистрация на сайте franchdefisregion.ru.
4: franchdefisregion.ru. 18+.

0: 32 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
2: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
1: Куда?
2: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
1: А школа есть?
2: Да прям через дорогу.
3: ЖК Твин Парк от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
5: Рекламная служба в Краснодаре.
6: Европа+.ру. Раздел «Контакты».

0: Группа Ремон и Супергерл на Европе Плюс. 17 часов и 29 минут в Москве. Самое время вспомнить, что интересного сегодня было в рубрике «Саундчек бригады У».
1: «Саундчек бригады У». Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в «Саундчеке» вы вспоминаете самые неудачные подкаты.
3: Слушаем.
2: Которые никак не связаны с футболом. Внимание.
4: Привет, Европа Плюс. А ко мне один раз подкатывал 5-летний племянник моей подруги. Ему 5. Мне 20. Он долго ходил вокруг да около, так внимательно смотрел, потом подходит и говорит при всех: «Тетя Света, а пойдемте-ка ко мне в комнату». Ну, я как бы не знала, что делать, а мне его мама говорит: «Свет, иди, не пожалеешь».
5: Потому что мама знает, что нужно делать.
3: Сыночка хороший, сыночка, да.
6: Привет, бригада О. Когда мне было 16, мы тусили на квартире, и ко мне полезла целоваться очень пьяная девушка. Вообще без разговоров. И потом она поняла, что перепутала меня со своим парнем. А через минут 15 их ссоры и ругани, она подходит и говорит: «Ну, поскольку он меня бросил, ну, пошли с тобой».
2: Не, нормально. Ну, в целом ты соучастник.
3: Ну, и типа один. Ссоры.
7: Хотела бы рассказать историю о необычном знакомстве. Я один раз стояла на светофоре, никого не трогала, сидела в машине за рулем, сзади открылась дверь, и ко мне сел парень в машину просто на светофоре посреди города, там многополосное движение. Просто сел сзади и говорит: «Здравствуйте, я вас увидел, захотел с вами познакомиться». Оставил друзей в машине, сам сел ко мне. Я довезла его до ближайшего магазина и практически послала куда подальше.
3: Ну, еще довезла. Я бы не довезла, наверное.
2: Ну, может, там и парень изначально хотел даже не познакомиться. Да-да, я вас никогда не забуду. Вот здесь, возле девушки, можно.
3: Жесть.
2: Ну, интересно, интересно, да. Вот ты бы как отреагировала?
3: Не очень.
2: Оставила бы машину.
3: Я бы кричать начала, скорее всего.
2: Ну, и еще одна история финальная на сегодня.
8: Привет, Европа Плюс. Как-то ко мне хотел подкатить один молодой человек в торговом центре. Он наблюдал за мной где-то около часа, ходил, наблюдал. В итоге подошел ко мне с букетом цветов, но в этот же момент меня встретил мой любимый муж. И это была такая неловкая ситуация, что мы до сих пор иногда вспоминаем и смеемся.
3: Ну, что ты, Аня, молодец.
2: Не вовремя муж подошел, конечно.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворись.
1: Мод на Европе Плюс, намек на нас. Ну, без всяких намеков, все прямо и четко. Только лучшая музыка впереди, лучшие хиты на Европе Плюс. Впереди Соник Фандеро, услышим Think About Us. И дождемся очень стильный трек от French Montana и Max B. Ever Since You Left Me. Совсем скоро.
2: Реклама.
3: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. «Шанс» – обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории. 240-24-24.
4: V07. Больше, чем автомобиль. Это гармония комфорта и передовых инноваций. Плавный ход, яркая динамика и удовольствие за рулем. Станьте обладателем гибридного V07 от 6 149 тысяч рублей у официального дилера «Югавто». 8-861-203-27-40. Предложение ограничено. Действует при сдаче автомобиля в трейлины с учетом прямой выгоды. Не оферта.
5: Спешите посетить аквапарк Ниагара. Водные горки, бассейны, анимация, пенные вечеринки и незабываемые впечатления от отдыха у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе 35. Район Мега-Адыгея. 0+.
6: Кроссовер Амода C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8 861 205 20.

0: 24,50 от 2 249 000 рублей.
1: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике Эмбрио.
2: ЭКО в клинике Эмбрио – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО Эмбрио каждый день на свет появляется новый человек.
1: Не упустите свой шанс стать родителями.
2: Клиника репродукции Эмбрио. 8-800-500-2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Монтана и Макс Бина, Европе Плюс, Everything You Left Me, отличный вечер, отличная музыка, так что продвигаемся далее. Вечером, кстати, еще появится шоу «Раши», не забывайте, в 19.00. Антон Камолов, Артур и Саша будут здесь, так что подключайтесь, как всегда, все очень нескучно. Пока же «Crazy», Нарс Баркли впереди, и дождемся Майли Сайрус, «End of the World», совсем скоро.
1: Реклама.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
5: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да, а также букинг и подписки.
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
10: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
11: В кино с 25 июня Рассел Кроу, Аарон Пол, Нина Добрев и Люк Эванс.
12: Бабки, живо!
13: Я не из тех, кого грабят.
11: В дерзком комедийном триллере «Ночной бизнес».
14: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
15: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

И crazy в финале этого часа. Ну, немного crazy тоже не помешает вечером, так что переключаемся потихоньку на режим отдыха под лучшую музыку здесь на Европе+, так что оставайтесь поблизости, продвигаемся.

0: Краснодаре 18.00.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Новости с плюсом.
0: Что и где интересного произошло, знает Кирилл Камбаров. Привет.
3: Привет, Влад. В шведском Энгельхольме дебютировала полноразмерная версия гиперкара, созданная из Лего. Реплика состоит из реальных автомобильных компонентов, а также деталей знаменитого конструктора. Их почти 330 тысяч. Вес копии 2 тонны. Из них 400 килограммов приходится на кирпичики Лего. Автомобиль-реплика поднялся на холм на автодроме Гудвуд в Англии со скоростью 111 км в час и тем самым побил рекорд скорости для полноразмерных автомобилей Лего Техник. В Риме в район Касаль-де-Паци приехала опера. Кафе и магазины превратились в гримерные, а парковка в концертный зал. Местные жители пришли на севильского цирюльника. Представление бесплатное, нужно лишь было принести стул. В театральной подмостке переоборудовали грузовик. Опера адаптирована для уличных условий и длится 1,5 часа. В представлении участвуют и клоуны, добавляя еще больше комичности знаменитой истории про Фигаро и влюбленного графа. Бессонную ночь провели тысячи людей возле знаменитого Стоунхенджа, чтобы встретить восход. Так в Великобритании отпраздновали летнее солнцестояние. По оценкам организаторов, в этом году мероприятие привлекло 20 тысяч человек. Стоунхенджу более 4 тысяч лет. По мнению некоторых ученых, памятник связан с астрономическими явлениями. Один исследователь предположил, что его использовали как солнечный календарь. А вот жители Нью-Йорка встретили летнее солнцестояние на Таймс-сквер, занимаясь йогой. Задача – победить суету вокруг и внутри себя. Ежегодное мероприятие проходило под лозунгом «Торжество разума над безумием» и было приурочено к Международному дню йоги. Занятия поочередно проводили разные инструкторы. За день в йоге попрактиковались тысячи людей. Это были новости, о которых говорят. Новости с плюсом на Европе+.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Догма-5».
4: Статус не измеряется в метрах. Он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Краснодар онлайн.
0: 18 часов 3 минуты. Привет, меня зовут Влад Григориан. Впереди на Европе Плюс довольно насыщенный разными интересными штуками отрезок. Все так или иначе с твоим участием. Через полчаса можешь выиграть пригласительный в кино на новый крутой блокбастер с Расселом Кроу. Для этого не прозевай старт кинокайфа. До него узнаешь свой гороскоп на завтра. Если же сегодня, 23 июня, кого-то из твоих друзей или близких нужно поздравить, можем сделать это вместе. Оставь сейчас сообщение с текстом в личке сообщества Европы плюс Краснодар ВКонтакте и через несколько минут озвучу. Музыка самая крутая, максимально хитовая. Тоже будет, например, трек «Vertigo» диджейского дуэта «Avalon Roxton». Вспомним такого персонажа, как Дракула, под совместку Тейм Импала и Дженни. А с продюсером Хужели отправимся на Ямайку. Впереди больше хитов, больше музыки.
1: Краснодар онлайн.

Сегодня возобновился розыгрыш, о котором говорит весь наш город. Это Ice Quest на Европе плюс Краснодар. По будням виртуально вместе с вами прячем запас мороженого, и самые внимательные могут его забрать. В этот вторник так повезло Александру. Он выиграл призы и, соответственно, выбрал новую локацию в городе, где мороженое будет поджидать уже тебя, да? Надеюсь, ты слышал эту подсказку. Удачи завтра в 13:35, а этот вечер продолжим не столько разговорами, сколько отличными хитами, хотя и в них могут упоминаться беседы тоже, как, например, в дэнс-треке «Body Talk» продюсера Алия Фарбана и вокалистки Рене Миллер.

0: Это Биби Рекса, она ждет твою поддержку на сайте Европы Плюс. Да, ее трек New Religion с проектом Faithless чуть сдал позиции в чарте Еврохит ТОП-40, с пятого опустился на шестое место. Ты можешь вернуть его на прежнюю строчку или даже поднять повыше, проголосовав на europaplus.ru. Это касается вообще любого исполнителя, его музработы из тех, что в хит-листе или пока еще в разделе новинки. Как, например, Феникс яркой певицы Беовульф. Послушаем его с тобой до гороскопа на среду. Так же, как и On the Break of Dawn, мягкий брейкбит проекта Cartoon, дирижера Кристиана Ярви и вокалистки Китти Флорентайн уже скоро.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: И, Артур, тебе тоже вопрос. Так. Артур, ты когда-нибудь врал Антону, например, о его внешности? Что тебе нравятся его усы, а тебе, например, не нравятся?
5: Да. Да.
6: Да.
4: Мне кажется, Артур.
5: Неожиданный ответ, Саша.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
7: На Европе Плюс. Реклама.
8: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
9: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
10: «Байк-центр».
9: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
10: «Байк-центр».
9: Самокаты от 3 500 рублей.
10: «Байк-центр».
9: Ищи магазин в своем городе.
11: Слушай, что за Моревиль? Почему все про него говорят?
12: Потому что такого рядом с Краснодаром еще не было.
11: Три огромных бассейна среди природы?
12: Бар, рестораны, отель, музыка.
11: Подожди, и все это рядом?
12: Всего 20 минут от центра Краснодар.
11: Похоже, летом все будут здесь.
12: Моревиль, Адыгея, улица Шапсукская, дамба 10/2.
13: Мороженое – это круто!
14: А Крутис Айс еще круче!
13: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
15: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
16: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 127-790-171-74-86. Город Москва.
19: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
15: ООО Интернет-решение 120-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 128-39-244-741-16+.
17: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
14: В этом весь ты.
17: И в этом весь ты, Т-банк.
10: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в Neon Auto, обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от Neon Auto Краснодар. Превращаем ночь в день.
1: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
2: Европа Плюс.
1: Краснодар онлайн.

0: 24 июня, среда. Овны, вашей энергии хватит на сотни полезных дел. Тельцы, лучше, конечно, еще впереди, но этот день тоже порадует. Близнецы, вы в самом начале полосы везения. Раки, представится возможность превратить мечты в реальность. Львы, завтра не стоит сорить деньгами и словами. Девы, будьте более инициативны в общении с начальством. Весы, звезды советуют все делать вовремя и не откладывать на последний момент. Скорпионы, этот день обещает какую-то прибыль. Стрельцы, даже в новых обстоятельствах вам пригодятся ваши старые друзья. Козероги, посвятите этот день собственному спокойствию и уюту. Водолеи, вы находитесь в преддверии грандиозных успехов. Рыбы, будьте завтра как никогда честны. Это сыграет вам на руку.
1: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
2: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» – новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. «РИЦ». Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Дело не в деньгах. Нам бы в живых остаться.
2: Ночной бизнес. Смотри первым.
3: 18:36 в Краснодаре. Уже через сутки в нашем городе в кинотеатре «Формула кино ОЗ» начнется предпремьерный сеанс нового комедийного триллера «Ночной бизнес». Он выходит в прокат при поддержке Европы+. Если ты в этом году еще не бывал на подобных спецпоказах или просто давно не смотрел отличное кино на большом экране, звони, поиграем и завтра пойдешь в кино. Набирай сейчас на телефоне 991-102-2, код города, если звонишь с мобильного, плюс 7-861 и потом 991-102-2.
1: Прогноз погоды.
3: Сейчас 29 градусов в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, ночью 21 выше нуля. Завтра переменная облачность, возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до 30 градусов.
4: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
5: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» – новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. «РИЦ». Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама.
2: Права этим летом с автошколой «Шанс». Выбирайте учебный автомобиль, открывайте любую категорию, записывайтесь и учитесь у профи. «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. Старт занятий каждый день.
6: Кто сказал, что счастье невозможно купить? Потрогать, примерить и купить счастье можно в ювелирных салонах «Золотой ларец». Эксклюзивные ювелирные украшения от мировых и российских брендов на любой, даже самый требовательный вкус ждут своих покупателей. Подробности об ассортименте, акциях и скидках уточните на сайте zalar.ru.
7: «Золотой ларец».
8: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
9: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель «Green Flow» на Роза Хутор? СПА, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый и уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. У Антера, Москва, Угаранск, 15 774 656 96 72.
10: Алло, привет. Угадай, где можно получить выгоду?

0: 400 000
1: и сигнализацию в подарок.
2: Не знаю, в первом Лада-центре на Покрышкина.
3: Откуда ты знаешь?
2: Ты мне уже третий раз звонишь.
3: Ну а ты что?
2: А я с первого раза поняла, что это максимально выгодное предложение и уже купила новую «Ладу». Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
4: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист» – это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Рекламная служба в Краснодаре.
7: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
8: Краснодар.
7: Онлайн. Европа Плюс.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Дело не в деньгах. Нам бы в живых остаться.
2: Ночной бизнес. Смотри первым.
3: Всегда быть в первых рядах предпочитает Кирилл, поэтому и дозвонился. Привет, Кирилл.
4: Европа Плюс, добрый вечер. Краснодар, привет.
3: Ты можешь получить подарок от Европа Плюс Краснодар, пару пригласительных на предпремьерный показ комедийного триллера «Ночной бизнес» уже завтра в кинотеатре «Формула кино ОЗ» 18+. Кирилл, часто ли ты бываешь в ночных клубах?
4: Ну, с этим сложно, как бы уже. Раньше, да, когда был помоложе, да, был. Сейчас уже нет, уже семья, дети.
3: Понятно, понятно. Ну а фильм, который называется «Ночной бизнес», посвящен владельцу ночного клуба. Его роль исполняет Рассел Кроу. Как ты думаешь, в каком городе находится этот самый ночной клуб? Три варианта. Бангкок, Лос-Анджелес или Уфа? У тебя две попытки, Кирилл. Первую можно тратить смело, да.
4: Первую можно тратить смело. Я бы очень, наверное, хотел бы, чтобы это была бы какая-нибудь Уфа, но пускай это будет Лос-Анджелес.
3: А чем тебе Бангкок не нравится?
4: Ну, давай попробуем на Лос-Анджелес, раз попытки две.
3: Да ты не веришь в Лос-Анджелес, но выбираешь его, и напрасно ты так не верил в Лос-Анджелес. Рассел Кроу, его персонаж, владеет ночным клубом именно в этом городе, и ты в этом убедишься лично завтра на предпремьерном сеансе фильма «Ночной бизнес». Поздравляю тебя, Кирилл.
4: Здорово. Европа Плюс, огромное вам спасибо, что даете такие возможности. Спасибо вам еще раз большое.
3: Мы стараемся. Ну и так подозреваю, с супругой отправишься в кино.
4: Да.
3: Не в ночной клуб, а в кино. Это правильный выбор.
4: Да.
3: Отлично. Еще пару пригласительных мы непременно разыграем завтра после часу дня. Всем удачи.
0: Кинокайф. Кинокайф на Европе Плюс.

0: Очень красиво. На Европе плюс Краснодар группа «Моя Мишель», в чьем гастрольном графике официально есть Краснодар и дата 22 августа этого года. Это уже не секрет. А вот о своих профессиональных тайнах ты можешь сегодня рассказать ведущим вечернего шоу «Rush». Антон Камолов, Артур и Саша предложат в следующем часе тему «Секрет из моей профессии». Смело делись им после того, как в финале этого часа ты и я, Влад Григориан, еще послушаем талантливого лондонского парня Plan B с хитом «She Said» и двух австралийских подружек Сиа и Кайли Миноук. Зажжем в танце под их «Dance Alone».
1: Краснодар онлайн.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
1: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «Риц» — новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. Риц. Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Зачисляй, храни, трать!
6: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни, трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
7: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.

0: Отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно ищу литейщика. Заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Без комиссии.
12: Что-что?
11: Эквайринг без комиссии.
12: Что?
11: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
12: Что?
11: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
13: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
14: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Всем привет, салют, столица 19.00. Европа плюс. Прямо сейчас на Европе плюс самые свежие новости, самый свежий Игорь Акулов уже здесь.
1: Ребят, привет, всем добрый вечер. Вторичное жилье в России начинает дешеветь. Банк России рассказал о самом популярном безналичном способе оплаты и названы профессии мужчин, которые вызывают наибольшую симпатию россиянок. Подробности далее. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит поводов сомневаться в макроэкономической стабильности России, несмотря на волатильность на мировых нефтяных рынках. Он отметил, что ситуация на энергетических рынках влияет на все страны мира, но российская экономика обеспечена стабильностью, и президент об этом докладывал премьер-министр Михаил Мишустин. Песков также подчеркнул, что хотя нефтяные доходы остаются существенным вкладом в формирование бюджета, доля нефтегазовых доходов продолжает расти. Май этого года стал первым месяцем, когда цены на вторичное жилье снизились во многих российских городах-миллионниках. С февраля число городов, где жилье дешевеет, начинает расти. В мае их насчитывалось уже 7. Сильнее всего цены упали в Перми, Волгограде, Казани и Уфе. Снижение составило от 1,8% до 2,5%. В Санкт-Петербурге и Омске падение было менее заметным, чуть более 0,5%. При этом в 5 мегаполисах, включая Москву, Воронеж, Нижний Новгород, Екатеринбург и Самару, цены за 5 месяцев года ни разу не снижались. Банк России провел социологическое исследование по итогам прошлого года и выяснил, что дебетовая карта остается самым популярным способом безналичной оплаты в стране. Среди опрошенных 79% заявили, что используют именно ее. На втором месте оплата по QR-коду через систему быстрых платежей. Еще 36% предпочитают переводы через мобильные онлайн-банки, а кредитными картами пользуются 24%. Росстандарт утвердил новый государственный стандарт на кожгалантерейные изделия, сумки, портфели, чемоданы, папки и другие вещи. Документ устанавливает требования к прочности швов, ручек и плечевых ремней. Например, прочность ниточного шва у пляжных сумок из искусственной кожи и дорожных рюкзаков должна составлять не менее 30 ньютонов на сантиметр, а у чемоданов в жесткой конструкции не менее 40. Женские повседневные сумки и рюкзаки должны иметь минимум один или два внутренних кармана. И сервис знакомств выяснил, какие профессии мужчин вызывают наибольшую симпатию россиянок. Согласно опросу, профессия влияет на первоначальный интерес у 8 из 10 женщин. Самыми привлекательными стали врачи, их выбрали 48% респонденток. На втором месте бизнесмены с 31%, на третьем стоматологи с 26%. Также в топ вошли инженеры, юристы, военные, программисты и пилоты. В качестве потенциальных мужей россиянки чаще всего выбирали врачей. 40%, почти столько же набрали предприниматели. Среди врачей самыми привлекательными женщин назвали хирургов. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 74 рубля 62 копейки. Евро 85 рублей 48 копеек. Это пока что все. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Раш». Всем отличного вечера.

0: Привет, друзья. Радиоактивное шоу «Rush». Мы начинаем. Ближайшие два часа проведем вместе с вами. Саш, привет. Привет, Артур.
1: Привет, ребята. Всем добрый вечер.
2: Всем привет. Салют. Добрый вечер.
0: Ну, какие замечательные, прекрасные новости в конце рабочего дня. Стандартизирована прочность ниточного шва. 30 ньютонов на сантиметр.
1: Наконец.
0: Заживем теперь, все.
2: И попробуй не сделай вот именно так.
0: Да, надо ньютонометр с собой носить, конечно, чтобы измерять. И если что, говорить, сейчас знаете, что будет? Ой, сейчас что будет.
2: Я вам такой скандал учиню.
0: Да. Ну и радостно, конечно, за врачей, которые стали самой привлекательной профессией для женщин. Я надеюсь, что это действительно искренний интерес, искренняя симпатия, а не то, что «О, вы врач, слушайте, вы знаете, вот у меня вот, посмотрите, пожалуйста, у меня что-то на ноге как-то венка вылезла».
2: Это ладно, на ноге, да, у меня фурункул вот здесь вот, на пятой точке. Помогите, спасите, пожалуйста.
1: Почему не использовать те услуги, которые у тебя есть? Под рукой.
0: Ты имеешь в виду услуги, госуслуги, которые под рукой? Снимать на селфи-камеру и отправлять в нужный...
2: Телемедицина называется-то, да? Давайте радиомедицину еще изобретем.
1: Давайте. Не помешает, да? Ну, мы же и так, возможно, лечим. Так что наша профессия тоже привлекательна.
0: Мы на это надеемся. Да, как раз о профессиях мы сегодня поговорим. Тема у нас сегодня такая. Секрет из моей профессии. А будем делиться небольшими, большими и грандиозными секретами своих профессий. Начнем, как обычно, с самих себя, Саш. Ну, колись, рассказывай. Уж не знаю, ты про радиоведущество или преподавание будешь рассказывать, но какие секретики?
1: Ну, не буду про нашу профессию. Вы расскажете, а то откуда знаю, что можно говорить, что нельзя. Поэтому с надеждой на то, что ни один ученик мой не слушает сейчас, раскрою, ну, мини-секрет своей профессии педагога. Вот бывает момент, когда ты не очень подготовился, у тебя нет качественной презентации, может, ты учебник там забыл, ну, вообще, ты ничего не сделал особо, что делать? Тогда можно устроить игру.
2: Достаем двойные листочки, вот эта вся история, да?
1: Ну, это тоже нужно подготовить, контрольную работу, ну, можно диктант, конечно, на колени придумать.
2: Сочинение на тему, как я провел выходные.
1: Ну, кстати, да, хорошо. Но я часто устраиваю дебаты, если мы уже в какую-то тему вошли, и у ребят, у людей есть какой-то вокабуляр, то дебаты. Мы просто делимся на несколько частей, и это очень классно проходит, обсуждаем. Или упражнение переводчик. Все придумывают предложение, и потом это предложение говорят, и другой должен перевести.
2: Угу. Ты в этот момент дрыхнешь, что делаешь?
1: Нет, я вовлечена. Мне на самом деле это безумно нравится, потому что...
2: Не готовится.
1: Ну нет, потому что все начинают излагать свои мысли. Какой-то такой живой процесс получается.
0: Ну, как когда есть немножко, да, элемент игры, это как будто оживляет, да, чуть-чуть?
1: Да, да. Но это не обязательно, что я не готова. А то сейчас мало ли кто...
0: Нет, конечно, нет. Это крайне редко происходит. Саш, а преподаватель может отключить у себя экран, как это любят делать ученики?
1: А это я про очные, кстати, говорю.
2: А если вот онлайн какая-то встреча?
1: Если онлайн, ну я стараюсь с включенным, но если...
2: Ну, чтобы параллельно смотреть еще «Игру престолов», к примеру.
1: Но если у ученика отключен экран, то я тоже отключаю, думаю, что, слушай, он меня не видит. Я его не вижу, поэтому...
0: Один на один.
2: Честно.
1: Да.
0: Да, Артур, рассказывай про секреты своей профессии.
2: Ой, я помню, когда я работал в утреннем эфире, бывало такое, что, например, в запаре почему-то забыл взять новую распечатку погоды. А погода вот уже началась. Что открывашка? Погода.
1: Это ты думаешь, что?
2: Так, значит, сегодня в Москве ожидается погода облачная. Небольшие прояснения. Днем до плюс. Вспоминаешь, сколько было сегодня. До плюс 23. Ветер обещает умеренный. Осадков, кажется, не обещают. Вот так выдыхаешь и думаешь, ну ладно. Вроде нормально.
0: Секретики того, как рождаются выходы с пробками скоро, минут через 15-20.
2: Ну, справедливости ради, на самом деле, вот я читаю пробки, да, это слышно только в Москве, правда говоря. Но, учитывая, что пробки всегда одинаковые, я уже наизусть знаю эти участки, которые всегда стоят. Третье транспортное кольцо, внешне 14-15, да, все одинаково. Заторы стандартные, пока там, слава богу, пока там еще не закончатся, видимо, какие-то ремонтные работы всевозможные, можно всегда одну и ту же информацию подавать. Главное, это делать уверенно.
0: Да, это уверенность, вот, да, действительно, секрет профессии ведущего, это 100%. Друзья, расскажите, кто вы по профессии и какие есть секретики у вас. Погрузите нас в вашу профессию немножечко, поделитесь секретами. Звоните 745-6565, код Москвы 495. Можете писать текстовые сообщения, можете записывать голосовые, закидывайте в сообщество Европа Плюс в ВК, а голосовые еще дополнительно можно записать на нашем сайте europaplus.ru. Заходите на сайт, нажимаете на кнопочку «Написать в эфир» и записывайте голосовое.

0: Обсуждаем секреты разных профессий. Наши слушатели делятся своими. Саш, твой коллега Матвей нам пишет. Работаю в онлайн-школе преподавателем физики. Секретов как таковых нет. Хотя нет. Есть. Такой противоречивый физик. Обычно на подготовку к занятию моим коллегам нужно минут 15-20. И я, который обычно за 2 минуты до начала занятия только поднимаюсь с кровати и умудряюсь быть уже к началу занятия как огурчик.
1: Ой, открытого урока на вас нет с Райано, или как там, кто там?
0: Гранат. А, это он онлайн-школа, чтобы они у себя из этого Райано подключались?
2: Может быть. Я, кстати, тоже таким промышляла. Да? Иногда бывает. Но сейчас очень рано нет онлайн-уроков, но так-то в целом. А что, ты встал, и все.
0: Если вот забавно, что, мне кажется, никогда школьники не задумываются о том, что учителя-преподаватели тоже могут накосячить, опоздать, забыть домашку, свою домашку, так называемую, сделать. Ага. Как-то вот это мне не приходило в голову. Вот ты сейчас, Саш, про себя рассказал, Матвей про себя. Я думаю, ведь правда.
1: Я что-то недавно видел однажды видео, преподаватель снимает и показывает, снимает себя, улыбается такой, и там подпись такая. Блин, какой классный день. Пью кофе, иду на экзамены, сейчас буду заваливать студентов, которые всю ночь готовились. И улыбается такой, довольный вообще. Думаю, ну вот оно, да. Та самая обратная жизнь, которая многим не знакома, быть может.
2: Ну да.
1: Так, а вот такое сообщение. Я работала в газете. Гороскопы придумывал наш редактор. Ничего себе. Однажды секретарь, она весы, заняла у него денег на обед, что ли, и забыла. Так он весам месяц пророчил беды в связи со старыми долгами.
2: Так она не слушала, получается?
1: Не читала.
2: Да.
0: А это помогло вернуть долг? Это работа, рабочая
2: слушай,
0: схема?
2: Гороскоп теперь.
1: Зависит от того, да, включен ли секретарь в эту прессу или нет.
0: Если человек, пишущий гороскопы, например, там, не знаю, стрелец, влюбится в рыбу, он скажет, рыбам необходимо обратить внимание на окружающих стрельцов.
1: На коллегу.
0: Ага. Интересно. Телефон звонок у нас.
1: Дозвонился Марк. Расскажет о секретах и своей профессии. Марк, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, друзья.
0: Здравствуйте, Марк. Расскажите, кто вы по профессии.
3: Я какое-то время жил в США и решил заниматься автомобилями. Грубо говоря, перекупом. У меня не получалось, я всегда покупал автомобили дорого, зарабатывал копейки. Я познакомился с русскоязычными ребятами, и они меня научили таким интересным секретом. Мы приходили на аукционы, и они говорили, вот смотри, вот здесь стоят машины, которые продаются на этой неделе, а вон там стоят автомобили, которые будут продаваться через... Найди те машины, которые тебе нравятся. Я нашел 2 автомобиля. Они пришли, вытащили предохранители на двигатель, чтобы машины не могли завести. Забрали оттуда ключи, закрыли автомобиль и говорят, все, эти машины не смогут завести, эти машины не смогут проверить. Таким образом, получалось покупать автомобили гораздо дешевле.
0: Ничего себе.
1: А их не ловили в этот момент, пока они немножко дефекты наносили автомобилю?
0: Еще же надо добраться до предохранителя.
3: Вы знаете, там вообще на аукционах количество автомобилей исчисляется десятками тысяч.
0: Ого.
3: То есть один аукцион может пройти более 1000 автомобилей за буквально несколько часов.
0: Угу. Слушайте, Марк, а вот на этих аукционах реально купить хорошую машину значительно ниже ее реальной цены?
1: Не утопленную, не восстановленную, не сваренную из двух других машин.
3: Как пример, я купил себе 3-годовалую Audi A8 за 10 тысяч долларов. Был вандализм, она была опущена. Как потом выяснилось, бывший хозяин перерезал какой-то кабель.
1: Так.
3: Для того, чтобы просто страховку... Ему надоело этот автомобиль, и страховка ему просто выплатила всю стоимость автомобиля.
1: Машина,
3: которая на тот момент стоила более 60 тысяч, была мною куплена за 10 тысяч. Мы подключили все провода, машина сразу завелась, никаких проблем. Так что да, это более чем реально.
1: Саш, спроси про Додж. Про Додж спроси, Саш.
3: Окно разбито.
2: А мне уже подарили ведь.
3: Завелась немножко вода.
0: Да, Марк, сколько стоит Dodge Challenger примерно вот в нормальном состоянии в девчачьей расцветке?
1: У нас одна коллега интересуется, да?
3: Лучше взять тогда черный, а потом уже его переклеить. Я думаю, за десятку можно успокоить.
1: За десятку.
0: Все, начинаем откладывать, Саш. Марк, спасибо большое, спасибо за звонок. Так, ну, как бы это такой секретик, но он на грани легальности, да, на грани законности, если не сказать за гранью. Но, по крайней мере, да, секрет вот перекупов. Интересно, друзья, расскажите про свои профессиональные секреты, секрет из моей профессии, наша сегодняшняя тема. Можете нам позвонить по телефону, можете записать голосовое, либо записывайте на нашем сайте europaplus.ru, либо закидывайте в сообщество Европа Плюс в ВК.

0: Кэлвин Харрис, Джази и Satisfy здесь на Европе Плюс. Мы сегодня раскрываем не только топовые хиты, но и профессиональные секреты. И слушаем ваши голосовые сообщения.
1: Всем привет! А я работаю в эксплуатации недвижимости, которая специализируется на домах бизнеса элит-класса. И вот нередко бывают такие ситуации, когда люди, купившие квартиру за 60, 70, 80 миллионов рублей, просят сделать перерасчет по услуге на сумму 120 рублей или даже 90. Вот такие интересные контрасты.
2: Чтобы показать ведомость кому-то, да, специально?
3: Может быть. Благодаря такой внимательности и буквоедству они могут себе позволить квартиру за 90 миллионов. Все завистливо немножечко протянули. Да, друзья, расскажите про секреты из своей профессии. Маленькие, может быть, про себя самого и вашу профессию. Может быть, тоже вот секреты других, но изнутри вашей профессии, как наш слушатель только что рассказал в голосовом. Можете записать голосовой, можете написать текстом или звоните 745-6565.
4: На Европе Плюс. Реклама.
5: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
6: Кто сказал, что счастье невозможно купить? Потрогать, примерить и купить счастье можно в ювелирных салонах «Золотой ларец». Эксклюзивные ювелирные украшения от мировых и российских брендов на любой, даже самый требовательный вкус ждут своих покупателей. Подробности об ассортименте, акциях и скидках уточните на сайте zalar.ru.
7: «Золотой ларец», «Золотой ларец».
8: Город подождет. Время отдыхать в Санторини. Бронзовый загар, кристально чистый бассейн, прохладительные безалкогольные напитки и атмосфера настоящего отдыха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь. 0+.
9: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
10: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
9: Куда?
10: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
9: А школа есть?
10: Да прям через дорогу.
5: ЖК Твин Парк от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Когда ребенок заболел, важно быстро оказать необходимую помощь. Детская клиника «Кидсмед». Забота о здоровье без выходных. 4 филиала в городе. Все специалисты, диагностика и анализы для детей в одном месте. Краснодар. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Ну все, пора бежать.
13: Куда бежать?
12: За новым кроссовером J-Cut J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Новый J-Cut J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните плюс 7 861 205 26 13.
14: Вы давно откладывали и ждали подходящего момента? Этот момент наступил. С 15 июня по 15 июля в клинике «Шале Санте» специальное предложение на операции пластической хирургии и импланты. «Шале Санте» 8 800 198 98.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
16: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто». Обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
17: Больше хитов. Больше музыки.
18: Звони. 745-6565.
19: Код Москвы 495.

0: Обсуждаем секреты профессий. Сообщение от нашего слушателя Виталия. Тревожное сообщение, я бы так сказал. Я работаю курьером, пишет Виталий. И есть один секрет. Если клиент в комментарии напишет «привезти как можно быстрее», то заказ привезут очень-очень не скоро.
1: Типа, а что ты нами командуешь, да? Вот такая история.
2: Тогда можно написать, можете не привозить.
1: Не торопиться.
0: Не-не-не, ну это же не может быть правдой.
1: Не знаю. Ну просто смотрите, но комментарий, он же для каких-то деталей там разных, да, например, там вход со двора, к примеру. А если тебе команду дают, как можно быстрее, возможно, там и отношение такое к курьеру.
2: Это может конкретно у Виталия, да, такая реакция.
0: А если написать, я вас умоляю, заклинаю, пожалуйста, очень прошу, побыстрее.
2: Тогда можно еще и вы сразу пообещать.
1: Жена беременна, рожает, необходимо как раз-таки ей там вот эту клубнику.
0: Бутылочка.
1: И соленый огурец, к примеру.
0: Ну, предположим, да.
1: Да.
0: Телефон звонок у нас.
1: Евгения дозвонилась со своими профессиональными секретиками. Женя, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, здравствуйте.
1: Здрасте.
0: Здравствуйте. Расскажите про секреты. Вы кто по профессии, Женя?
3: Расскажу, да. Это очень секретный секрет, который даже я не могу о нем упоминать.
1: Тогда до свидания, Женя.
3: Я работаю... Я не буду прям говорить все, что нельзя. Ага. Я работаю маркетологом в компании, которая производит косметику, бытовую химию.
1: Так.
3: И мы часто выступаем спонсорами в различных телевизионных шоу. И как все знают, шоу снимаются гораздо раньше, нежели они выходят в эфир, примерно за полгода. И так получается, что те шоу, которые выходят, я уже часто знаю, кто победит в них.
1: Так, ну да.
2: И вы храните этот секрет.
1: А вы подписываете документы, да, чтобы никому никогда ни одного спойлера.
0: Но Женя никогда не говорит, но делает ставки с друзьями.
2: Кстати.
3: Да. Прячем телефоны. И когда их не достаем из карманов на съемках. К примеру, даже могу привести пример. Например, вот осенью будет выходить новый сезон такого знаменитого популярного шоу «Титаны».
1: Так,
3: и я уже знаю, кто там победит.
1: Какой-то титан, какой-то сильный человек наверняка, да?
0: Да.
2: Это секрет действительно только у вас? Или вот у близкой подруги тоже?
0: Ну, те, кто был... А, делится ли, да, Жень, вы вообще ни с кем не делитесь?
3: Нет, ну, есть некая съемочная у нас, так сказать, группа, присутствующая на съемках группы. Мы знаем и подписываем документы. То есть мы присутствуем на съемках, видим весь процесс, видим испытания, видим, как кто проходит, понимаем, кто участвует. И мы, конечно, подписываем документ, соглашение для того, чтобы сохранить все это в тайне. И самое забавное, я наблюдаю...
0: Да. Я просто хотел спросить, вот эта вот информация, она может быть полезной? И кроме как осознание, ну, такое чувство собственного превосходства, что я знаю то, чего не знаете вы. Или как-то можно это использовать, не знаю, монетизировать?
3: Ну, я не знаю.
1: Я пока не придумала. Очень хочу.
3: Если из страны, например, там, наверное, можно монетизировать. А так документы подписаны, конечно, нельзя.
0: Ну, все, нельзя, да. Но все равно, наверное, ладошки чешутся рассказать. Жень, спасибо большое, спасибо за звонок. Друзья, расскажите про секрет из вашей профессии. Кто вы по профессии, какие секретики есть профессиональные. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Секрет из моей профессии. Наша сегодняшняя тема. Друзья, поделитесь секретиками вашей профессии. Кто вы по профессии, обязательно нам расскажите. Напишите или в голосовом это продиктуйте. И поделитесь секретом. Можете звонить, можете писать. А сейчас у нас рубрика Артура.
1: Артур. В тему.
2: Вот мы в целом привыкли оценивать профессии потому, что видим со стороны, но исследования и в целом вот понимание показывают, что во многих работах самая трудоемкая часть остается невидимой. И для кого-то показать вот эту часть работы, тоже открыть какой-то секрет невероятный, о чем люди даже не подозревают. Вот даже мы, например, да, многие думают, что, ну, радиоведущие, они просто говорят в эфире, и все. И вот приходят ровно к 7 часам, и уходят ровно в 9 вечера в нашем случае. Или там, ну, так, утреннее шоу. Безусловно. Ну, тихо.

0: она занимается в течение рабочего дня крохотку.
1: Ну, она в целом видимо. Вот когда ты приходишь как пациент, ты видишь, сначала тебе заполняют кучу бумажек.
2: Но это на самом деле удивительно в том смысле, ну, не удивительно, но грустно, потому что врачей подбешивает то, что они вынуждены заполнять кучу бумаг, форм и так далее, сидя в компьютере. То есть там сколько, треть, да, времени, четверть они посвящают пациенту. И пациента это очень бесит, потому что он приходит к врачу, а врач ничего у него не спрашивает почти. Сидит у себя там, как будто в Counter-Strike играет.
0: Сапера. Или раскладывает пасьянс, косынку какую-нибудь. И про офисную работу то же самое. Например, было исследование одной компании, сотрудников спросили, сколько времени они тратят на свою основную работу, и выяснилось, что примерно 60% рабочего времени у офисного сотрудника уходит на непосредственные обязанности, а на так называемую работу вокруг работы. На письма, на чаты, на созвоны, на отчеты, на поиск информации, на согласование. То есть многие люди фактически работают, чтобы иметь возможность потом поработать. Вот это очень удивительно, конечно, да. Когда, и мне кажется, многие согласятся, кто проводит большинство своего рабочего времени за какими-то зум-совещаниями, и на непосредственную работу у них остается там 20 минут работы в день.
1: Так что у нас наоборот круто. У нас большая часть работы все-таки видимо.
0: По крайней мере, слышимо.
1: Ну, слышимо, да.
2: Да.
0: В нашем случае.
2: Да, друзья, расскажите про свою профессию, кем вы работаете, какие секреты есть у вас, может быть, секреты, лайфхаки, как сделать работу более эффективной, может быть, наоборот, секреты вашей профессии, как делать вид, что вы вообще невероятно погружены в работу, очень заняты и эффективны, а вы на самом деле там ерундой какой-то занимаетесь, поделитесь секретиками, звоните 745-6565, код Москвы 495. Это
3: реклама. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: ООО «Родинка».
7: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правила, количество призов вместе с рокопоятки для получения на сайте можнако.дефиспрома.
8: Боитесь стоматологов? Есть решение.
9: Лечение зубов во сне в стоматологии Евродент на Вознецова 44.
8: Вы спите? Мы работаем. Топовое оборудование, опытные врачи, надежная репутация и большая бесплатная парковка.
9: 201-22-50. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Сочетанная анестезия.
10: Франшиза магазина «Магнит» будет представлена.

0: Fun.ru 18+.
1: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
2: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
3: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
4: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
5: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
6: Замена масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. 4000 рублей для 4-цилиндрового двигателя. 6 для 6, 8 для 8. Включает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Программа помощи на дорогах на 1 год в подарок. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта. Официальный сервис BMW Atlas. Краснодар. Дзержинского 231Б.
7: Больше хитов. Больше музыки.

0: Обсуждаем сегодня тему «Секрет из моей профессии». Артем делится своей историей. Я работаю бариста уже третий год. А бариста – это человек, который в кафе варит кофе. На всякий случай, если кто-то думает, что это который наливает, что ли, алкашку. Нет, это про кофе. Многие думают, пишет Артем, что хороший кофе – это дорогие зерна. Но чаще всего все решает чистота оборудования. Если кофемашину плохо обслуживать, даже элитный сорт кофе будет горчить. Этот секрет я понял только после нескольких месяцев работы.
1: О, да, кстати, вот офисная кофемашина вообще редко моют, и там, как правило, много этого жмыха остается, который тоже влияет на вкус кофе.
2: Я вот один раз попробовала недавно.
0: Жмых?
2: Ну так, как будто действительно стоит.
1: Это был просто кофе-левак, Саш.
2: Возможно.
1: Да.
0: Вот. Это которые мышки.
1: Не мышки, сурикаты. Мангусты.
0: И сурикаты. Животные, да. Как фильтр используют самих себя.
1: Да, фильтр кофе, когда спрашиваешь, вот это кофе-любак. Алена написала, если бухгалтер идет в банк, то вполне возможно он идет на пару часов домой поспать.
0: О, Петро, отговорочка такая.
2: А вот сообщение от учителя географии. Я географ, мой секрет, как выйти из неудобной мне ситуации. Если я не знаю, как ответить на вопрос ученика, то я говорю, это тебе домашнее задание, узнаешь самостоятельно в интернет-источниках и нам расскажешь на уроке. И вот вы знаете, у меня была точно такая же учительница географии в школе. Может быть, это она написала или это у всех географов так. Вот точно та же формулировка у нее была.
1: А интонация какая была? Вот сам узнаешь?
2: Ну, или... у нее была вполне себе добрая интонация. Ну, правда, какой-то вопрос.
0: Но переключить, что типа не я не знаю, а какой ты молодец, давай, узнаешь.
2: Да, доклад на следующем уроке.
1: Сделаешь это обязательно. Так, а вот Мария написала из авиации сообщение. Если у нас внезапно кто-то апгрейдился в бизнес-класс, а еду привозить не успевали, то мы просто брали по чуть-чуть у других порций из бизнес-класса. И, так сказать, растягивали на больше количества человек.
2: Просто прям с миски получается?
1: Ну, не с миски, но
0: прям вилкой. С миски. Ты смотришь, а у тебя пюрешка почему-то как будто на край и за край.
1: Ага, полторы котлеты почему-то лежит, да? Полторы котлеты у тебя и у него.
2: Ну, не надо обидаться, вы же все-таки...
0: А если очень голодный, то просто откусывали, такая не котлета круглая, а полумесяц котлетный.
2: А вот нам сообщение, секрет от пиарщика в управляющей компании, когда жители создают чат без у управляющей компании, я все равно в него попадаю. И как радостно читать сообщения людей, которые уверены, что чат только для них. Вот он, шпиончик, следит.
0: А вы, ну, как бы пользуетесь, чтобы защитить интересы управляющей компании, или все-таки, чтобы отвечать чаяниям людей, которые, да когда же у нас наконец-то
2: видимо,
0: уже...
2: Нет, не
1: либо
2: отвечают.
1: Лоббировать, например, да не, они нормальные, нормальные, смотрите, вот видите.
2: А я так поняла, просто наблюдайте. Просто интертеймент,
0: да, такой. Нет, а есть люди, которые, вот полное ощущение, наверняка в каждом чате, вот в подъездном есть такой человек, который как будто всегда за управляющую компанию, как будто ему платят, потому что, да вы попробуйте, ну, на других поменять, ну, тоже на то же, у меня знакомые поменять, так они в два раза больше теперь платят.
2: Ну, тогда да, действительно важная роль в чатике.
1: Но надо в любом случае посмотреть на человека со странной аватаркой, которую вы никогда не видели в лифте у себя.
0: Но справедливости ради, там, во-первых, большинство, очень много квартирные дома, да, ты вообще мало кого видишь, а многие еще и без аватарок, поэтому это такая лотерея, да. Друзья, можете рассказать про секреты вашей профессии, расскажите, кто вы, кем работаете, и какие секретики есть у вас, которыми вы пользуетесь каждый день или изредка, звоните нам 745-6565, 745-6565, код Москвы 495.
3: Европе плюс.

0: сегодня секреты разных профессий. Наши слушатели делятся своими. Вот, например, такое сообщение. Надежда пишет. Длительное время я работал на телевидении в качестве журналиста и телеведущей. Так вот, перед эфиром к нам приходила парикмахер и делала укладку. Она красиво укладывала волосы, но делала это только со стороны лица, так как затылок в эфире был не виден.
1: А как так можно сделать прическу только впереди?
0: Как рисуют, знаешь, у льва гриву такую плоскую, как рисуют под солнцем. Да. А еще с разными ведущими, продолжает Надежда, мы могли меняться пиджаками, например. И если кому-то какой-то пиджак оказывался великоват, мы его на спине закалывали булавками.
2: Ну, это база. Да, но и в целом все там ведущие новостей, к примеру, они, если в жаркий период лета, сидят по пояс в костюме, а внизу там шорты, да, и тапочки какие-нибудь.
0: Это в лучшем случае в шортах, конечно.
2: А может и не шорты, и вообще ничего нет. А по поводу булавок, кстати, вот ровно это же надо помнить, что на всех моделях, которые представлены в разных каталогах, скажем, на Marketplace или где-то еще, одежда тоже с разными булавками. И вот на них она всегда сидит аккуратно и красиво. А ты потом покупаешь вещь, смотришь, думаешь, а что тут?
1: Можно тоже булавочку подколоть и ходить.
0: И ходить тогда
2: булавочку. Да, не оборачиваясь никуда. Просто прямо вот так вот, да. Боком, бочком только идем, прямо ходим. И зад свой не показываем. Удобно.
0: Да, друзья, расскажите про секреты вашей профессии. Звоните нам по телефону 745-6565, код Москвы 495.
3: На Европе плюс. Реклама.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
6: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон. Карта клиентских правил».
7: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да, а также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
11: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему «Секрет из моей профессии». Кто, чем, какими хитростями пользуются в своей работе, в своей профессиональной деятельности. Наши слушатели рассказывают историю. Слушателей очень разные профессии. По итогам первого часа можно сказать, что самые активные, хитренькие люди с секретами — это преподаватели. По крайней мере, по количеству сообщений. Но вот, например, такое неожиданная профессия. Сообщение про неожиданную профессию. Настя пишет: «Я плету изделия из бересты». И всякий раз, когда очередной человек округляет глаза, слыша, чем я занимаюсь, иногда даже не зная, что такое береста, это каждый раз превращается как будто в мою защиту диплома, где я отвечаю на кучу вопросов. Объясняю, что сбор бересты, березе на самом деле не вредит. А вот после сбора сока береза, скорее всего, погибнет. И вот чтобы избежать таких диалогов, я всегда говорю: «Да у меня бизнес свой, туда-сюда, там-сям». И вопросов никто не задает.
1: Ну, классно.
2: Только налоговая задает вопросы. Что за бизнес?
0: Просто. А вы чем занимаетесь? Что-то там бизнес туда-сюда купила, продала, все. Вот.
2: Я просто представляю, запрос делает ФНС по поводу того, что за бизнес такой, там-сям. А я берестой занимаюсь. Понятно, вопросов нет.
0: Что там вы про там-сям говорили?
2: Так,
1: сообщение от водителя. Работаю водителем автобуса. Можно опоздать на работу на минуту, и тебя отправляют в резерв. Резерв — это тот же самый рабочий день, только ты стоишь на одном месте на случай, если кто-то сломается. Очень актуально, когда утренняя смена, просто ложусь спать.
2: Оплачивается она так же, как
1: ну, видимо,
2: это полноценный
1: да,
2: рабочий
1: день. Тот же самый рабочий день. То есть можно специально опоздать на минутку и весь день чилить.
2: А тот, кто должен был быть на резерве, например, он пойдет уже в основной.
1: Ну да, получается.
2: Чтобы не отдыхалось ему. Конечно. Так, а вот тоже от преподавателя. Я преподаватель английского. И если раньше в школе ученики спрашивали, как на английском какое-то слово, которое я не знаю, то я делала вид, что я его знаю, и говорила: а вот найдите сами словарь слова.
1: Оно вот сейчас проблематично, потому что словарей, мне кажется, нет именно печатных.
2: Интернет.
1: А нельзя, наоборот, нельзя пользоваться телефоном же на урок.
2: Ну вот, видимо, именно в этот момент времени можно на одну минутку.
0: Да, да. А вот, кстати, тоже вот преподавательская хитрость, то, и тоже преподаватель английского. Анна пишет: я написал на доске, сделал ошибку в слове, сама не заметила. Один ученик это заметил и спросил меня: что это вы так сделали? И я ему говорю: ах, ты молодец, раскусил мою хитрость, держи пятерку. И потом частенько использовал этот прием в зависимости от возраста учеников. Но так никто и не знает, как этот прием придумался.
2: Да, мне кажется, после этого замечания она немножко побавилась того чувака на задней парте, который...
1: Ой, ну это правда
2: Марья
1: поздно.
2: Сергеевна, да молчи ты уже!
0: Не-не, ну какая находчивость. Молодец, хотела вас подловить, специально неправильно написано.
2: Ох, преподаватели. Так, у нас есть голосование, как ваш профессиональный секрет вам помогает в работе. Варианты есть такие: имитировать работу, первый пункт, дальше делать ее быстрее, умнее выглядеть перед клиентом, ну, либо перед учениками, если мы говорим про преподавателей, выдавать нужный результат, зарабатывать больше, автоматизировать рутину, либо экономить нервы. Вот такие есть варианты. Голосуйте, какой ближе подходит вашему профессиональному секрету.
0: Да, друзья, и рассказывайте свою историю про секреты из вашей профессии, что у вас есть интересного, то, что не видно окружающим, не видно со стороны. Поделитесь этими внутренними подробностями, очень интересно. Можете нам позвонить, 745-6565, код Москвы 495. Можете написать текстовое сообщение, а можете закинуть нам голосовое.
3: На Европе Плюс.

0: информация для всех футбольных болельщиков. Если кто-то сейчас не может посмотреть матч Португалии-Узбекистан, только что открыли там счет. Криш распечатал ворота соперников в этом, на этом чемпионате мира. 1-0 Португалия повела. Будем держать вас в курсе событий. А пока рубрика Саши.
1: Это Раш.
2: Саша. В тему.
3: Ну что ж, свою рубрику хотелось бы начать с давно забытой всеми присказки. Гуси-гуси, га-га-га, есть хотите?
0: Да-да-да.
3: Именно гуси стали секретным орудием для многих профессионалов-трудоголиков. Вместо того, чтобы увольняться, многие выгоревшие трудяги отправляются на гуси-терапию, на утиный массаж во Вьетнам.
0: Не слышали? Подожди, гуси-терапию или утиный массаж? Или это два разных?
3: Это почти, ну, или гуся выпустят.
4: А эти выгоревшие
3: или...
4: работники не поймут, какая разница вообще, гусь там или утка, да.
3: В общем, схема такова. Человека кладут на землю или на лавочку, забрасывают его зерном, выпускают голодную стаю птиц, чаще уток, иногда гусей.
4: Погодите, по-моему, раньше был такой массаж, вы помните? Опрокинулся вагон, из последнего вагона
3: рельсы, там тоже гуси приходили.
4: Вот.
3: Но скажите, это было самое приятное, когда гуси приходили.
0: Невероятно, конечно.
4: Гуси-гуси.
3: И они начинают...
4: А пришел слон, потоптал.
0: Пришла слониха, и слоненок пробежал. Да, так,
3: но там только гуси и утки. Они начинают клевать зерно, и поклевывая зерно, не так или иначе начинают щипать человека. И что происходит? Происходит терапевтический эффект. Весь стресс и кортизол от такой процедуры буквально уходит за минуту, так говорят.
0: Потому что ты лежишь такой...
3: На самом деле, на видео так и выглядит, как будто люди немного мучаются. Но на самом деле, говорят, что это действительно подотпускает. Это такой вот секрет. Если вот вы выгорели, это совсем недорого. 100 тысяч вьетнамских донгов, это примерно 300 рублей.
0: Донг. 100 тысяч донг.
3: За эти деньги можно также в 300 рублей входит...
4: Сейчас отправят тебя, Антон, на гусь-терапию.
0: На гусиную ферму. Пощиплю.
3: За 300 этих рублей также можно покормить птиц. Стать вожаком стаи, потому что птицы бегают за тобой. Ну и, собственно, все, что можно сделать. Так что
0: богатый
3: если,
0: выбор, между прочим.
3: Если вас заклевали на работе, то отправляйтесь во Вьетнам, чтобы там вас клевали в гуси. И
0: щипали.
4: Слушайте, да. Это надо просто не самому покупать себе эту услугу, да?
3: Да.
4: А вот какому-то нерадивому сотруднику, собственно, сертификат
3: да,
4: дарить.
3: Да, собственно, можно отправлять
4: да,
3: его.
4: Что так, у нас нет. Командировочка на гусиную ферму, пожалуйста. Угу, Петров, да. Иванов, Сидоров, будьте готовы.
0: Отличный сертификат для розыгрыша на корпоративе, мне кажется, да? Потому что вот думаю, так, а что же мы в качестве подарков, что мы будем использовать?
4: Простите, ну я знаю, что, да, птицы, особенно такие домашние, они где едят, там и гадят, извините. И если вот этот процесс пойдет во время этого лежания, что с этим делать?
3: Ну ты уже принял решение.
4: Так я просто подумал по поводу того, что только вроде бы кортизол отошел и сразу пришел.
0: Подожди, а может быть это полезно? Выделение разное, ну,
3: кстати,
0: например,
3: это как грязь лечебная может сработать.
4: Слово выделение само, значит, не полезно, Антон.
0: Но я вспомнил сейчас вот многие там же крем на основе, там, как бы это сказать, выделения лосося.
4: Муцин лосося, давайте так.
0: Если вы понимаете, о чем я.
4: Да.
0: Вот, тут как бы, а можно и так. Кому что больше нравится.
4: Да, главное, как преподнести красиво.
3: Да, так что
0: да нужно для птичьей какаши какое-то мудреное, красивое, типа вот буциноподобное название. Да. Подумаем над неймингом. Саш, спасибо большое тебе за такую рекомендацию. Друзья, расскажите про свою работу, про свою профессию. Секреты профессии мы сегодня вспоминаем и делимся. Расскажите, кем работаете вы, что интересненького, какие лайфхаки профессиональные есть у вас, поделитесь с нами. Можете нам позвонить по телефону, можете написать текстом или запишите голосовое сообщение. На нашем сайте можно записать, europaplus.ru, там надо нажать кнопочку «Написать в эфир» или закидывайте голосовые в сообщество Европы Плюс в ВК.

0: Обсуждаем сегодня тему «Секреты из моей профессии». Наши слушатели делятся историями про себя. Я работаю помощником воспитателя в детском центре. Многие взрослые считают, что дети не замечают, когда их обманывают. На практике дети чувствуют неискренность почти мгновенно. Поэтому самый полезный профессиональный секрет – говорить с ними честно и уважительно, пишет нам Денис.
1: О, а еще, наверное, дети сами часто секреты дают своих домашние, родительские, воспитателям.
2: Да, это тоже нужно.
3: А папа сегодня пришел домой.
0: А должно быть, вот как есть, знаешь... Как у священников есть тайны исповеди, то есть они то, что на исповеди услышали, они не могут никому рассказать, раскрыть эти тайны, секреты. Так и с детьми должна быть.
2: Вот Екатерина нам пишет, я работаю педагогом-психологом, и секрет в том, что когда родители детей спрашивают, как правильно поступить в той или иной ситуации, я тоже не знаю, как правильно.
1: Как-нибудь просто поступить.
2: Ну, вариативность же большая, наверное, поэтому, конечно, нет правильного ответа.
0: Но да, но тут, по-моему, как раз психологи придумали классную отмазочку в том смысле, что хороший психолог никогда не дает конкретных советов.
2: Но это ведь
0: он
2: правда.
0: Помогает вам найти правильное решение.
2: Да, он задает вопрос, и ты должен сам ответить.
1: Да. Так, если у вас был вопрос, как там мальчик Португалия-Узбекистан 2-0?
0: Но не Криш.
1: Но не Криш. Да, вот такое сообщение не от Криша, а от нашего другого слушателя. Работаю в кино, и когда люди спрашивают, особенно в районах или в селе где-нибудь, про кино, просто спрашиваю, что снимаем про ваше село, документалку. И тут вся деревня, весь район готовы помочь от души.
2: А это получается неправда.
1: Ну, чуть-чуть, видимо, нет.
2: А потом же люди ждут же документалку.
0: Выхода, да?
1: Ну, видимо, там, знаешь, на одном кадре будет, по крайней мере, этот вот какой-то пейзаж.
2: Ну, и то приятно, да.
0: Всегда можно сказать, да, положили на полку. Слишком остро социально получилось. Положили на полку.
1: Мир пока не готов к этому.
2: Николай вот пишет, я занимаюсь ремонтами домов, квартир и так далее, и у меня есть определенные качества, которые меня выручают в жизни. Когда у меня внезапно появляются свои дела, я ими занимаюсь, и по окончании я еду на объект. И могу сделать объем работы за несколько часов, на который обычно уходит целый день. Но заказчики об этом, естественно, не знают.
0: Ну, в этом вообще фишка сдельной работы, да, то, что называется, когда ты, у тебя не офисное время, там, с 9 до 18 или с 9 до 17, а ты можешь выполнить объем, главное, чтобы работа выполнялась.
2: Ну да, ты продуктивный.
0: А сколько ты потратил?
2: Да, в течение часа.
0: Да.
1: Хотя, я думаю, у многих есть претензии к какому-нибудь мастеру, который приходит и за 10 минут, например, там, делает розетку тебе, штрафит стену. Да, ну, не, даже если хорошо, к примеру. И потом просит какую-то большую сумму. Он такой, за что? За 10 минут? Хотя...
0: А, ну, в этом смысле, да. А я подумал еще, что если он за те же самые 2 часа и 3 слоя лака на паркет, да, положил, то успел.
1: Это тоже может быть, да, другая сторона этой медали.
0: Тоже, да. Друзья, расскажите про себя, про свою профессию. Какие секреты есть у вас? Нам можно рассказать. Не обязательно рассказывать заказчикам, клиентам и так далее. Нам рассказать необходимо, нам же интересно. Звоните 745-6565, код Москвы 495.
4: На Европе Плюс. Реклама.
5: До обеда 2 часа. Ой, сил нет.
6: Спустимся в магазин за онигири от Просуши.
5: Берем и чек сохраним. Участвуем в акции.
6: Еженедельно разыгрывают сертификаты на шопинг. А главный приз в финале – 200 тысяч рублей.
5: Купи Просуши в магазине или ресторане, зарегистрируй чек и выиграй Просуши. Лови удачу на вкус. Срок проведения акции с 23 июня по 27 августа 2026 года. Информация об организации акции, ее правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте winprice.prosushi.ru.
7: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. 240-24-24.
8: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
9: Представьте. День. Когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.

0: 32 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
2: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс.
3: В их бизнесе есть только один план.
4: Хорошая работа. Не без стресса.
3: Не иметь никакого плана.
5: Дело не в деньгах. Нам бы в живых остаться.
6: 24 июня. Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
7: Рассел Кроу, Люк Эванс, Аарон Пол и Нина Добрев в комедийном триллере «Ночной бизнес».
6: Выиграй свой билет с 15 по 24 июня на Европе Плюс Краснодар.
8: Для лиц старше 18 лет.

понимать каждое буднее утро с 7 до 10 на Европе Плюс. Не содержит кофеина и искусственных подсластителей. Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: сообщение про секреты профессий. Наша слушательница Милана, видеомонтажер, пишет: «Я занимаюсь монтажом коротких видео для блогеров. Со стороны кажется, что популярные ролики снимаются легко из первого дубля. А на самом деле за минутным видео иногда стоят часы пересъемок и десятки неудачных дублей. После этой работы я перестала сравнивать свою жизнь с тем, что я вижу в соцсетях».
1: Да, а еще часто бывает, что в тех соцсетях, например, залетает и становится популярным что-то, сделанное на коленке. И примерно вот об этом сообщение от нашей слушательницы, которая написала вот что: училась на журналиста, и пока что есть секреты, связанные с практикой. Самые лучшие интервью и репортажи были взяты и написаны чисто по приколу. Например, идея самого первого интервью пришла мне в голову, когда я залипала в стену в ванной во время принятия душа после тяжелого дня.
2: Ну, это надо было успеть поймать эту идею.
0: Да, записать, пока не вылетело из головы. Это же очень стремительно.
1: Пока полотенцем еще не впиталось оно.
2: А вот такое сообщение: я несколько лет работала в сотовом ритейле. Так вот, если вас пытаются говорить на другую модель, отличную от той, которую вы выбрали, то, скорее всего, за эту модель платят больше.
0: Ну, это правда, это давнишняя история, что ты приходишь в салон как бы выбирать телефон, да, там, ну, раньше многие принимали решение уже непосредственно в салоне связи сотовой. Вот, и там начинаешь советоваться, ты думаешь, ну, это правда, какой толковый человек, как он разбирается, а он незаметно тебе продаст то, за что комиссия выше, его комиссия.
1: Да, либо вот как сообщение от нашей другой слушательницы: работала в продажах и часто покупателя на ходу придумывала, что еще рассказать о товаре. Чтобы просто свою экспертность какую-то поддержать. Типа, да, я шарю. О, знаете, здесь Bluetooth, фанус, вантус.
0: И опять же, главное — уверенность.
1: Главное обязательно. Да, немножко про уверенность и про секрет своей профессии расскажет Сергей, который дозвонился. Сергей, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, ребят. Расскажу вам другую систему. Дело в том, что есть строительство, и на строительстве очень много нюансов. Но дело в том, что когда ты берешь какой-либо объект и объясняешь заказчику какие-то либо нюансы, все непосредственные мокрые процессы и все остальное прочее, какие материалы должны быть. Но есть в этом большое, как бы, ну, скажем так, загвоздка. В том смысле, то, что когда хочет заказчик именно то, что он хочет, предоставить сам себе даже без дизайнера, это дорогого стоит. И приходит как-то лавировать. И дело в том, что а бюджет-то вот такой. И потом он начинает ругаться.
0: Если вы что-то сделаете, то он не поймет, что это он, его хотелки стоят так дорого, он подумает, что это из-за вас смета выросла.
3: Точно.
0: Слушайте, Сергей, я правильно понимаю, что опытный человек, занимающийся строительством, ремонтными работами и так далее, может уболтать клиента, по сути, ну, как бы на то, что ему удобно, выгодно, или то, что он умеет делать и знает, как делать?
3: Вы знаете, честно говоря, то, что, ну, не каждому болтаешь, потому что есть и такие люди, как в скобках называются тараны, которые, если он уже встал, и все.
1: Интересно, что они в скобках.
3: А есть такие люди, они пытаются как бы вывести и компромисс какой-то, да, вот я хочу вот именно так, ага, ну, ребят, ну, сделайте подешевле, ну, пожалуйста, ну, хорошо, мы сделаем, ну, чуть-чуть вот не так, хорошо, я согласен. Вот такие даже бывают.
0: Вот. Да, ну, Сергей.
3: Профессия строитель вообще как бы... Да.
0: Да-да-да, продолжайте.
3: Алло.
1: Да, профессия строитель...
3: Профессия строитель как бы она двухъякая. И тут нельзя говорить о том, что человек хочет и человек может. Да? Ну, вообще про строителей как бы... И даже Вадим Владимирович говорил, ну, это что-то вот такое. Да, вот с ними справиться никто не может.
0: Ты сказал, это что-то такое, говорит.
3: Да, это был какой-то казус там, музей, я не помню, то ли в Питере, то ли где, я точно не знаю. Вот. Но все-таки дело в том, что когда заключаешь договор, объясняешь все сметные работы, которые должны быть произведены, все, потом заказчик может и переспросить, и огромно переспросить. Вот. И не понимая того, он просто-напросто в своем смысле может быть прав, А на самом деле...
0: Не очень, да. Сергей, спасибо большое, спасибо за звонок. Короче, по-хорошему, конечно, нужно все, вот какой я вывод сделал, оговаривать все работы, все цены, максимально пытаться оговорить, обсудить на берегу еще до начала.
1: И, видимо, на этапе переговоров включить еще диктофон на всякий случай, чтобы потом сказать, вот, вы говорили.
2: Я, кстати, знаю, как можно незаметно включить диктофон, можно достать...
1: А так нельзя, кажется, делать.
2: А, ну ладно. Ну, можно сказать, я запишу.
1: На взлете.
2: Ну, можно достать дневник какой-то и сказать, можно я буду записывать, а у тебя будет включен диктофон. На диктофоне скажет, да, можно. Ну, как бы ты будешь записывать как бы на диктофон, и на диктофоне
1: это же вопрос формулировки, я имел в виду записывать на аудио.
0: Ага, хитро, хитро. Тоже секретики. Друзья, расскажите про секреты из ваших профессий, кем работаете, что интересного, какие есть такие вот тайные вещички, невидимые извне. Поделитесь, звоните нам по телефону 745-6565, код Москвы 495.

Обсуждаем сегодня секреты разных профессий. Наша слушательница Анна пишет: я работаю в маленькой авиационной компании, которая делает получасовые экскурсии на гидросамолете над городом. По правилам, которые указаны в билете, ты должен быть в терминале за 10 минут до отправления. Если опоздал, то на самолет тебя не пустят и деньги не вернут. А секрет заключается в том, что если ты, опоздун, захочешь перебронировать на другое время или день и будешь, тут даже выделено, приятным и вежливым, то мы используем твой оригинальный билет и просто передвинем дату без дополнения.

0: слушаешь про своих друзей.
1: Как обычная практика, конечно.
2: Ты хороший друг, да-да-да. И потом друзьям пишешь, у тебя сегодня все хорошо.
1: Тебя любят друзья.
2: Расскажите про секреты вашей профессии. Звоните нам 745-6565.
3: Краснодар онлайн.
4: Идеальный микс развлечений для тебя.
3: Больше хитов, больше музыки. Ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей. Крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13 и 18 часов.
4: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
5: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
4: Спешите посетить аквапарк Ниагара. Водные горки, бассейны, анимация, пенные вечеринки и незабываемые впечатления от отдыха у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе 35, район Мега Адыгея. 0+.
7: Замена масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. 4000 рублей для 4-цилиндрового двигателя. 6 для 6, 8 для 8. Включает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Программа помощи на дорогах на 1 год в подарок. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта. Официальный сервис BMW Atlas. Краснодар. Дзержинского 231Б.
8: Каждый день кто-то пытается взломать сейф Европы Плюс. Следующим можешь быть ты. Утром по будням в 9:30.
9: Звони и взламывай.
10: Сейф в бригаде У.

0: Какие секреты есть в профессиях у наших слушателей? Илья пишет: я работаю администратором в фитнес-клубе. Многие посетители думают, что самые спортивные люди проводят в зале по несколько часов каждый день. Но большинство постоянных клиентов добивается результата благодаря регулярности, а не отдельным рекордам. Это главный секрет.
1: То есть 20 минут можно в день? И в целом ты будешь...
2: Это не секрет. Вот хочется какой-нибудь, не знаю, волшебной пилюли, чтобы, типа, на самом деле они ходят с 6.15 до 6.30. Именно в этот момент работает метаболизм лучше всего. А мышцы сокращаются лучше. Вот это секрет.
0: А что,
2: регулярность?
0: Вот я помню,
2: регулярность.
0: Ну. Одно время со мной в спортзал ходил дядька в отличной форме. При этом я ни разу не видел, чтобы он тягал какие-то веса. Он просто со всеми... Он очень общительный такой, социальный, доброжелательный. Со всеми болтал. С одним поболтает, с другим отвлекал всех от тренировок. И при этом сам был в прекрасной форме. Как? Непонятно.
2: Да, может быть, он круглосуточно просто болтает. И между делом все равно что-то занимается.
1: Ну да, это тоже энергозатрат.
0: Я это объяснял так. Ну, понятно, генетика. Повезло.
2: Так, а вот такое сообщение от композитора. Когда у меня заказывают трек... Я пишу его буквально за полчаса, но сдаю всегда через неделю и говорю, что была долгая, кропотливая работа.
1: Ну, правильно, как будто бы.
2: Да, ведь переучишь так за полчаса, потом будет требовать, конечно, все быстрее. Вы не доположим.
1: Ну, как будто качественнее, да, больше времени потратил.
0: Да, телефон-звонок у нас.
2: Олег дозвонился, и его профессиональные секретики. Олег, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Олег.
3: Ну, не то чтобы это совсем уж секретики, всем известно, что синяя изолента, она действительно обладает магическими свойствами. Из практики докажу то, что да, глубинные насосы иногда работая в ЖКХ и перематывали, были ну, просто много изоленты, и это работает. Это действительно работает.
2: Погодите, это вот именно этим и занимаются, да? ЖКХ. Чего творите, ЖКХ? Пока отключают горячую воду. Они просто синей изолентой трубу наматывают.
0: Ну это сколько нужно слоев?
3: Нет, трубу. Ну, к насосу идет, соответственно, кабель, который его питает. И вот эта вот изоляция, ну, у насоса ограниченная длина кабеля, и она иногда меньше, чем нужно. И он погружается глубже, и он оказывается в воде, прям там, в шахте, вот в этой трубе. Вот. Его нужно заизолировать. Ну и самый надежный способ, как практика доказала,
2: практика.
3: То, что простая синяя изолента, в достаточно большом количестве намотанная,
2: выдерживает давление.
3: Действительно работает.
0: Ну, Олег, а я правильно понимаю, что...
3: Никакого контакта электрического с водой не происходит.
0: Вот. Олег, а вот вы сказали, достаточное количество изоленты. Достаточное количество – это когда вот плоский провод превращается в шар или сколько?
3: У нас обычно трехфазные моторы, соответственно, там три кабеля, три провода. И на три провода, ну, примерно полтора мотка изоленты.
0: О, ну, как будто бы нормально.
3: Ну, например, там скрутка, и дальше это самое все раскручивается и заматывается.
2: А какая?
3: И работает годами.
2: Олег, простите, работает. Черная вот изолента бывает синяя, желтая, красная. Все-таки синяя обладает теми самыми свойствами лучшими? Или от цвета не зависит качество изоленты?
3: Скажу так. Я встречал, извлекал насосы, которые уже ну, перегорели от песка или еще чего-то, от других причин, как бы, да. Но вот само соединение выдержало, и там была именно синяя изолента.
0: Именно синяя, синяя изолента, вот. Да. То есть это все-таки мемы, это на самом деле имеют какое-то, имеют обоснование, да. Олег, спасибо большое за звонок, но что можно сделать? Каждый мужчина должен после нашего сегодняшнего эфира поехать в ближайший хозяйственный магазин, закупиться синей изолентой.
2: Как даже можно больше, конечно.
0: Да, даже если не работает с насосами, с чем-то еще. Просто пусть будет на всякий случай дома. Друзья, расскажите про себя, про свою профессию, какие секреты есть у вас. Вы можете нам написать текстовое сообщение в комментариях под сегодняшней темой.

Обсуждаем сегодня тему «Секрет из моей профессии», и нам осталась одна важная вещь — подвести итоги сегодняшнего голосования. И если вы еще свой голос не оставили, можете успеть это сделать, а мы через несколько минут итоги подведем.

0: Long Way to Russian и Рау Алехандро и Уиски в финале часа на Европе Плюс. И итоги нашего голосования. Мы тут выясняли, как профессиональный секрет ваш помогает вам в работе. А, ну, меньше всего он помогает зарабатывать деньги, судя по ответам. Да. Хотя, казалось бы, да, вот где надо бы пригодиться этой самой хитрости какой-нибудь. Но нет, тут всего 8% у этого пункта. Чуть больше помогает автоматизировать рутину. А топ-3 в целом выглядит так. На третьем месте это экономить нервы. Помогает профессиональная хитрость. На втором месте, да, имитировать работу. Тоже важно, мне кажется.
1: Это полезно.
2: Это позволяет экономить
0: 20%. Ну и абсолютный лидер. Делать ее быстрее. Просто 22%. Чтобы побольше отдыхать, видимо. Вот такой
2: пункт. Мы сегодня тоже быстренько за 2 часа справились.
0: Думаешь?
1: Ну да, да. Даже чуть меньше. Все, тогда поторопимся, побежали домой. Друзья, прощаемся до завтрашнего вечера. Всем хорошего настроения. Пока.
0: Пока.
2: Пока.
3: Плюс. Радио номер 1 в России.
4: Спасибо ребятам. В столице уже 9 вечера.

0: Marshmello.
1: Дебют недели Marshmello, Portugal The Man, Phoenix. Лучший взлет Tame Impala и Jenny Dracula. Номер один The Second Voice, Let Me Be. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
0: Реклама.
3: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
4: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
5: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс.
6: В их бизнесе есть только один план.
7: Хорошая работа. Не без стресса.
6: Не иметь никакого плана.
8: Дело не в деньгах. Нам бы в живых остаться.
9: 24 июня. Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
10: Рассел Кроу, Люк Эванс, Аарон Пол и Нина Добрев в комедийном триллере «Ночной бизнес».
9: Выиграй свой билет с 15 по 24 июня на Европе Плюс Краснодар.
11: Для лиц старше 18 лет.
12: Больше хитов. Больше музыки.

много классной музыки, среди которой один из самых высокооплачиваемых диджеев современности. Я же заикался весь. Кальвин Харрис и его суперхит «Блейн». Так, соберись. Ну, лучший прорыв в этой неделе в Еврохит Топ 40 – это

Приятно танцевать. Главное, что с Европы Плюс. Это Ба Индия, Иксчо, Мод, Шаде на Европе Плюс. Прямо сейчас в столице, кстати говоря, уже 22:18. Если есть желание потанцевать, почему бы и нет? Лето, хорошо, приятно, музыка классная. Ну и, кстати говоря, из музыки дальше. Обещаю Кальвина Харриса и Джей-Зи. Услышим классный трек, бомбический трек. Но я не буду раскрывать всех секретов, что это за история. Я думаю, что ты...

0: Покажи умные колонки.
1: Алиса.
2: Маруся.
1: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама.
6: Минеральная вода Майкопская. Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода Майкопская. Вкус жизни.
7: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298 15 45. 298 15 45.
8: Мам, голова болит и горло.
9: Быстрая помощь вашему ребенку в клинике «Кидсмед». Наши педиатры выезжают на дом без выходных. «Кидсмед» в Краснодаре. Подробнее на сайте kidsdefismed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
11: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
14: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
13: Куда?
14: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко, и цена доступная.
13: А школа есть?
14: Да прям через дорогу.
15: ЖК «Твин Парк» от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
17: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
16: Не упустите свой шанс стать родителями.
17: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
19: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-244-741, 16+.
2: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
16: Рекламная служба в Краснодаре.

0: больше. Только хиты. 45 минут.
1: Европа плюс.
2: Да будет так, в ближайшие 45 здесь, на Европе Плюс. Отличная музыка, например, мною любимый трек от Медузы «Don't Wanna Go Home».

0: Радио. Это скоро здесь, на Европе Плюс. Оставайся с нами.
1: Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Шанс. Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории.

0: Родион.ру 18+.
1: Вы давно откладывали и ждали подходящего момента? Этот момент наступил. С 15 июня по 15 июля в клинике «Шале Санте» специальное предложение на операции пластической хирургии и импланты. «Шале Санте» 8 800 198 98.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
3: Ну все, пора бежать.
4: Куда бежать?
3: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Новый JQ J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните плюс 7 861 205 2613.
5: Коллекция Бергнер идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в Магните Экстра и Семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
6: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
7: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
8: Больше хитов, больше музыки.
9: 102.2 FM.
10: Рекламная служба в Краснодаре.

0: из лучших треков нашего эфира прямо сейчас здесь на Европе Плюс. «Медуза», как мне нравится этот припев, а прям хочется им подпеть, правда ведь? «Don't wanna go home». Ну, если не хочется домой, можно сильно не рваться. Можно отдохнуть, лет в конце концов, провести классное время под лучшую мировую поп-музыку. И Европа Плюс предоставляет тебе это 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Итак, кстати говоря, в ближайшие 15 «Boxing Club» продолжит летнюю тему вместе с Кайзой «I Can Wait», ну а также отличный трек от Дамиана Дэвида «Next Summer». Уже скоро.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте «Камаро». На очереди Джей.

0: готовься. Европа Плюс. Больше хитов. Больше музыки. Больше концертов.
1: Реклама.
2: Права этим летом. С автошколой «Шанс». Выбирайте учебный автомобиль. Открывайте любую категорию. Записывайтесь и учитесь у профи. «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. Старт занятий каждый день.
3: Кажется, я понял, где пройдет это лето.
4: В Мэривиль?
3: Ага. Бассейны под открытым небом, природа, рестораны, отель.
4: И атмосфера, ради которой не хочется уезжать.
3: Самое странное...
4: Что?
3: Это не море.
4: Даже лучше.
3: Мэривиль, Адыгея, улица Шапсукская, дамба 10/2.
5: Франшиза магазина «Магнит» будет представлена на...

0: Patreon.ru 18+.
1: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
3: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс.
4: В их бизнесе есть только один план.
5: Хорошая работа. Не без стресса.
4: Не иметь никакого плана.
6: Дело не в деньгах. Нам бы в живых остаться.
7: 24 июня. Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
4: Рассел Кроу, Люк Эванс, Аарон Пол и Нина Добрев в комедийном триллере «Ночной бизнес».
7: Выиграй свой билет с 15 по 24 июня на Европе Плюс Краснодар.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Рекламная служба в Краснодаре.
10: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

соответствовать нашей погоде. По крайней мере, в Москве классно, здорово. Боб Синклар и Кайза, I Can Wait. Кстати говоря, дальше летняя музыка продолжится. Очень скоро очень мощная история от Френч Монтаны и Макса Би. I Went Deaf. Но прежде музыка другая. Brax XTN, Pay to Exist.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Итак, в ближайшие 30 здесь, на Европе Плюс, только лучшая мировая поп-музыка. Я все приготовила, тебе осталось только это послушать и получить удовольствие. На подходе Russian, Рау Алехандро и Wizkid, Pongo. Раньше Purple Disco Machine, All My Life. Как же мне нравится эта история. Ну а также обязательно появится Алек Фарбин и Ирена Миллер, Body Pump.

0: Такое наше лето с лучшими хитами в ритмах латины здесь на радиостанции номер один России. Да, всем классной ночи, всем, кто работает, всем, кто отдыхает и не спит просто, потому что любит классную музыку. Всем большой привет, салют, меня зовут Макс Филин. Дальше здесь добавим еще больше хитов и больше музыки. Будет и про лето, будет и про другое настроение тоже. Встретим команду Tokyo Hotel, How to Love. Будет Vivirex и Fadeless, New Religion. А еще через пару минут здесь Avalon Roxanne и Where to Go.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Флорайда.

0: готовься. Европа Плюс. Больше хитов. Больше музыки. Больше концертов. Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Больше хитов. Больше музыки.

0: Стани Ткачук. И саксофон тоже оказался рядом. Все так красиво сложилось. Это было идеальное свидание, да. Не знаю, как там на настоящей луне, почему холодная луна. Ну, вы поняли. На малиновой луне пока еще не был. Хорошо, что оказался вместе с группой Майя Мишель. И вы там тоже побывали. Это здорово. Это здорово. Это очень хорошо. Дальше с нами классная музыкальная коллаба Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Lani и Tini. We Pray через пару минут. Еще впереди Леони и Callum Scott Stay. И не остановимся на дуэтах. Один из них тоже будет с нами. Очень классные ребята. Это австралийский проект музыкальный Tame Impala и участница южнокорейского girls band Blackpink Дженни Дракула. Скоро.
1: Здесь Вэл.
2: Здесь Вики.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru. Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 230724 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий, массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

России. Да, но думаю, это не страшно, этот драк был точно приятный. Музыкальная Тэм Импала и участницы южнокорейского гёрлс-бэнда Blackpink Дженни только что на

недели итоги чарта Еврохит ТОП 40. Кто они, 40 главных хитов этой недели, узнаем скоро. Пока же впереди здесь Доминик Файк, будет Мона и Ордана, и через пару минут Кунгс Галакси.

Спортспорт-радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: исполнении ирландской певицы Джази. Если надо, Кельвин Харрис, конечно, может и сам пропеть все свои вокальные партии, но иногда музыкант приглашает своих друзей-артистов, на этот раз ирландская певица Джази. Satisfy, хит на двоих здесь на Европе Плюс этой ночью. 2.19 в столице. Всем, кому не спится, большой привет и больше хитов, больше музыки от Европы Плюс. Через пару минут с нами Алекс Уоррен, Fever Dream. Поймаем также кое-что про любовь. This Love at Maroon 5. А еще будут музыкальные записки, заметки из Башкортостана. Группа Эйлай, трек Oh My. Меня зовут Макс Вильям. Всем классной ночи в эту среду вместе с Европа Плюс.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: И, видимо, на этапе переговоров включить еще диктофон на всякий случай, чтобы потом сказать, вот, вы говорили.
5: А я, кстати, знаю, как можно незаметно включить диктофон, можно достать.
4: А так нельзя, кажется, делать.
5: А, ну ладно. Ну, можно сказать, я забил.
4: На взлете.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Европа+ радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.